0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. На 318-м километре альтернативной трассы «Север-Юг» начал работу пункт оплаты «Кокарт». Водителям стоит заранее подготовиться к безналичному способу оплаты. Наличные на пункте не принимают. Пункт расположен у тоннеля «Кокарт», самого длинного автомобильного тоннеля в Кыргызстане. Его протяженность составляет 3,8 километра, сообщили в Минтрансе. Оплатить проезд можно QR-кодом, банковской картой или другими электронными способами. Собранные средства направят на содержание дороги, ремонт и безопасную эксплуатацию тоннеля. Размер платы зависит от категории транспорта. К примеру, легковые автомобили 100 сомов, для иностранных и транзитных автомобилей 200 сомов. Грузовые автомобили до 3,5 тонны и тракторы 250 сомов, для иностранных и транзитных 1000 сомов. Самолет «Осман Airlines», выполнявший рейс Бишкек-Розаков, сегодня вернулся в аэропорт Манас по техническим причинам. Борт приземлился успешно, сообщили в акционерном обществе аэропорта Кыргызстана. По данным компании, после посадки самолет на рулежной дорожке буксировал тягач. Позже в аэропортах Кыргызстана сообщили, что техники провели первичный осмотр самолета. По предварительным данным, с бортом все в порядке. Сейчас специалисты проводят детальную проверку. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Урунтаев прокомментировал недовольство граждан обновлением фасадов многоэтажных домов к саммиту ШОС. По его словам, жильцы должны сами участвовать в содержании многоквартирных домов, внутренних дворов и придомовых территорий. Он отметил, что государство и муниципалитет по мере финансовых возможностей занимаются внешним обликом зданий, в том числе фасадами. Он считает, что содержание многоквартирных домов должно быть общей ответственностью собственников жилья. В Кыргызстане предлагают продлить мораторий на промысловое рыболовство в озерах Иссык-Куль и Сонкуль еще на 3 года. Проект указа президента вынесен на общественное обсуждение. Запрет не касается любительской и спортивной рыбалки, но сохраняет ограничения для промышленного вылова, продажи, хранения, перевозки и вывоза рыбы из этих озер. Сейчас действует мораторий, который президент ввел 10 июля 2023 года сроком на 3 года. Новый проект фактически предлагает продлить запрет, поскольку, по данным разработчиков, запасы промысловых видов рыбы еще не восстановили до уровня, при котором можно безопасно возобновить промышленный лов. В Бишкеке на ночных автобусных маршрутах на сегодняшний день зарегистрировано более 2000 транзакций в день. Об этом в рамках рабочего совещания с мэром столицы Айбеком Джунушалиевым сообщил директор муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Талан Капаров. По его словам, положительные отзывы получают и ночные маршруты. По словам горожан, запуск ночных рейсов позволяет не только комфортно передвигаться по городу, но и экономить средства. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тыинов, 1 евро 99 сомов 77 тыинов, 1 российский рубль 1 сом 14 тыинов, 1 казахский тенге 18 тыинов и 1 китайский юань 12 сомов 86 тыинов. Информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине плюс 32-37, в Таласе плюс 28-33, в долине зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской области плюс 33-38, на Иссык-Куле плюс 20-25, в зоне земледелия Нарынской области плюс 22-27. В Бишкеке без осадка, ветер западный 4,9 метра в секунду, максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 36.
1: Первое информационное радио.
2: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-нчи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
3: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин ел аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
2: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
3: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
2: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо келечекти сактоо. Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
4: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
5: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
4: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
5: Эмгек келишими,
4: турак жай көйгөйү,
5: үй-бүлөлүк маселелер,
4: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
5: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
4: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
5: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
6: Өнөр менен өргө чабат, кесип менен баар табат, билим илим ага канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай журтка аманат. Уңгу жол илим билим өнөр жана кесипке алып баруучу жол.
2: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө. Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алтаз уулу Таажы чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
7: Урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника уктуруусун кайталап сунуштайбыз.
8: Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Радиоклиника», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. В Кыргызстане уже несколько лет проходит вакцинация девочек от вируса папилломы человека. В конце апреля заместитель министра здравоохранения Кыргызской республики Гульбара Ишинапысова рассказала о том, что Кыргызстан продемонстрировал региональное лидерство в профилактике рака шейки матки. По ее словам, достигнут 91% охват вакцинации против вируса папилломы человека среди девочек 11 лет. Отметим, что по данным Министерства здравоохранения, в стране также планируется развитие системы вторичной профилактики. Это внедрение организованного скрининга. Министерство здравоохранения рассматривает переход к ВПЧ-тестированию как к золотому стандарту раннего выявления рака шейки матки. Сегодня в эфире программы мы узнаем о том, как проходит вакцинация от вируса папилломы человека среди девочек, а также как она поможет защититься от рака шейки матки. И мы также немного поговорим о том, как обстоит ситуация среди взрослого населения и каким образом вакцинация может тоже помочь избежать этого заболевания. В прямой эфир сегодня мы пригласили заведующего кафедрой онкологии, гематологии, лучевой диагностики и терапии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации Алмаза Бишимбаева и врача-эпидемиолога Республиканского центра иммунопрофилактики Тахмину Сатыбаеву. Добрый день.
9: Добрый день.
8: Вот я думаю, что нам нужно начать с вас, Тахмина. Вот расскажите, пожалуйста, сейчас проходит, да, уже почти четвертый год получается вакцинация девочек от ВПЧ, и вот в конце апреля практически замминистра сказала о том, что 91% это очень хороший процент вакцинации, и что мы находимся в топ-10 стран среди, по-моему, евразийского региона, да?
9: Европейского
8: региона, да. Расскажите, пожалуйста, вот с 22 года проводится вакцинация, за эти годы как этот процесс проходил, и вот насколько вакцинация, она, количество девочек, которые получили вакцину, она увеличивалась.
9: Здравствуйте. Вакцинация против ВПЧ, это прежде всего это профилактика рака шейки матки. Мы внедряли в 2022 году в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики номер 859. От 18 июля 2022 года в ноябре месяце 2022 года мы внедрялись, потом в республике привито было 41 889 девочек-подростков в 11 лет, что составило 66,7% от целевой группы. В первый год внедрения в дополнение к основной группе вакцинировались девочки в возрасте с 12 до 14 лет. Первой дозой получили 173,78 девочки-подростки. Второй дозой 148,773 девочки-подростки. Потом в 2023 году охват составил у нас 71%, а в 2022 году это составляло 66%. Это значительно увеличивалось. С каждым годом у нас увеличивается охват. В 2024 году охват у нас составил 87,7%, в 2025 году он увеличивался до 91%. Вот в 2025 году у нас целевая группа была 76 442, из них в республике прививались 67 131 девочки-подростки. И также хочу отметить, что в рамках наверстывающей иммунизации в данное время девочки до 18 лет могут получить, если они своевременно не получили прививки, то до 18 лет они могут получить.
8: То есть получается, если, например, проходила вот эта кампания по вакцинации, да, и девочке было 11-12 лет, она, может быть, на первый год родители не совсем согласились, а значит, на следующий год она все-таки может получить вакцину. Давайте поподробнее поговорим вообще, как проходит сама вакцинация, вот в какое время она проходит, может быть, как вакцины эти сами поступают, закупаются.
9: В рамках вакцина ВПЧ, она делается вместе с АДСом, адсорбированные столбнячно-дифтерийные вакцины. Девочки, подростки 11-летние, они получают перед вакцинацией вот, информирование родителей, потом делается осмотр медицинским работникам. И если все нормально и дается разрешение, что ребенок здоров, то могут получить вакцинацию. Да? И делается мальчикам только АДСМ, а девочкам АДСМ плюс ВПЧ. У нас сейчас делается четырехвалентная вакцина. Это против таких циротипов, как 6, 11, 16 и 18.
10: Вот. Скажите, вот сама эта вакцина, в каком количестве она поступает в страну? Она, скорее всего, закупается вот центром иммунопрофилактики, да? Вообще сама вакцинация, она в какое время проходит, какой месяц? Вот специально, наверное, для этого время отводится, да?
9: Вот с начала года мы делаем заявку, вот когорты из девочек, например, сколько у нас целевая группа определяется. Потом, исходя из целевой группы, делается заявка, и мы закупаем до начала, получается, в начале года идет заявка, а потом эта вакцина через... Если не ошибаюсь, 6 месяцев оно приходит после заявки.
10: Скажите, вот много вообще есть родители, да, которые отказываются от вакцины. Вот это, как проходит информационное вот это вот какие-то собрания, да, в школах, которые рассказывают о том, что вот мы будем делать вакцину девочкам, родители, кто, может быть, все-таки отказывается, должны написать отказ, а остальные девочки должны получить вакцину. Вакцина, по-моему, в школе же, да, делается?
9: Да, вместе? В школе делается. В основном отказываются родители. В основном от вакцинации отказываются по религиозным убеждениям, по сомнениям безопасности. Но ВПЧ с каждым годом родители, наоборот, хотят получить. В первый год люди из-за нехватки информации или же недостоверной информации в соцсетях, они увидели, что бывает, они боятся вот побочных проявлений каких-то. Из-за этого могут... отказать, но с каждым годом отказы, наоборот, уменьшаются именно от ВПЧ. По остальным это, информирование родителей в основном мы делаем, да, у нас есть сайт «Прививка Кейджи», там мы регулярно вот, делаем какие-то рилсы, потом плюсы и минусы вакцинации. И в местах там разговоры с отказниками проводятся. Такие работы регулярно продолжаем.
10: Скажите, пожалуйста, вот когда уже вы на месте, да, проводите вакцинацию девочек, что им объясняется, какие могут быть последствия, да, вакцины, вот на какие нужно симптомы, да, организма, скажем так, реагировать спокойно?
9: Вот да, после вакцинации обычно бывают такие ожидаемые реакции. Это температура небольшая, до 38 Цельсия повышение температуры тела или же покраснение в месте инъекции. Вот небольшие вот эти ожидаемые реакции, они, как правило, проходят самостоятельно. Бывают и аллергические реакции, например, у каждого ребенка индивидуальные, поэтому может какие-то аллергические реакции могут быть, или же из-за страха вот, от вакцинации могут быть стрессовые какие-то обмороки, да. А так вакцина, она безопасна. Такие вот серьезные вот, побочные проявления не зарегистрировались у нас.
10: Алмаз Мухашевич, вот скажите, пожалуйста, вакцинация от ВПЧ именно среди девочек, да, в нашей стране, она также начала проводиться, как и во многих других странах. Вот именно почему важно проводить вакцинацию в таком возрасте и насколько вакцинация тоже поможет защитить, вот основываясь на таком мировом опыте, потому что у нас как бы эта вакцина только-только, да, можно сказать, появилась.
11: Ну, начнем с того, что рак шейки матки – это такая медико-социальная проблема в Кыргызстане, достаточно грозная проблема. У нас ежегодно выявляется от 500 и выше до 700 где-то женщин, которые заболели данным заболеванием. Проводимые меры по профилактике рака шейки матки, именно вакцинации от вируса ВПЧ – это, можно сказать, вклад в будущее, потому что результат мы увидим через там, 15-20 лет, да? Поэтому сразу хотелось бы подчеркнуть, что вакцинация – это только одна из мер, которая поможет нам снизить заболеваемость именно рака шейки матки. Поэтому мы не должны забывать про методы обследования ранней диагностики, методы скрининга. Но если вернуться к истории, вообще вакцинация в мире началась с 2006 года, проводится в разных странах. Около 140 стран уже включили в ежегодный календарь вакцинацию именно от вируса папилломы человека. И есть очень хорошие такие данные научные, которые предоставлены в авторитетных изданиях, что после проведения вакцинации в некоторых странах снизилось количество заболеваемости раком шейки матки до 80%. В некоторых странах даже показывают рост снижения заболеваемости среди вакцинированных до 90%. 90% – это очень хороший процент. А вот, скажем, если взять, к примеру, информацию, которую коллега предоставил, у нас в Кыргызстане очень хорошее поступательное, такое планомерное движение вперед в плане охвата населения. Если даже брать с первыми годами, когда вакцинация проводилась, был 61%, то сейчас уже 91%. Получается, у нас за неполные 5 лет, да, за 3 года, получается, вакцинация охватила уже на больше чем 50% от первоначальной 60%, 90%. Поэтому я думаю, что это и результат работы именно Центра иммунопрофилактики, то, что они не только проводят вакцинацию, но еще проводят всякого рода информационные вливания, информирование населения, работа с населением. Получается, сознательность у нас родителей повышается, и число отказов становится меньше. Конечно, в идеале 100% достигнуть нам не удастся, но надо стремиться. Поэтому именно вакцинация – это один из хороших таких методов предотвращения возникновения рака шейки матки. Как я говорю, у нас в Кыргызстане достаточно такая медико-социальная проблема, потому что в основном заболевают у нас женщины такого работоспособного возраста, детородного возраста. Поэтому я думаю, что надо продолжать и оценивать результаты. Но опять же, хотелось бы подчеркнуть, что есть для этого показания. Как вы говорите, почему именно девочки? Там основные показания – это возраст пациентки и то, что девочка не должна вступать в половую жизнь до того, как проводится вакцинация. Конечно, в отдельных случаях возможно проведение и уже после вступления, и в более позднем периоде, но, как показывают авторитетные научные издания, что вакцинацию вообще в идеале проводить до 17 лет, когда проходит такой максимальный иммунный ответ на данное мероприятие.
10: Вот вообще вы сказали, что, ну и мы знаем, что рак шейки матки – это одна из тоже таких серьезных проблем, потому что от 500 до 700 случаев в год – это много, да, это действительно, это буквально каждый день по 2 человека узнают, что у них вот есть такое заболевание. Вот вакцинация, она, вот часто говорится, что она может быть, может защитить, да, от каких-то видов ВПЧ, да, а могут и появиться, скажем так, тоже другие виды в организме человека, женщины. И вообще вакцинация, вы сказали, что в разных странах у них свои показатели того, насколько она эффективно сработала. Но вообще по по вакцинации, например, других заболеваний, да, как вы думаете, если мы также и будем продолжать в этом духе, да, скажем так, то насколько это все-таки улучшит ситуацию, и мы сможем вот лет через 10 уже сказать о том, что вакцинация нам помогла?
11: Ну, 10 лет, я думаю, это еще рановато. Я думаю, лет через 15 мы можем уже какие-то результаты оценивать. Но судя по тому, что наша кампания по вакцинации проводится, основываясь не просто, скажем, на каких-то там эфемерных показателях, а на таких достаточно авторитетных научных изданиях, где учитывается международный опыт, который уже доказал, что вакцинация, она имеет место быть и имеет достаточно высокую эффективность применения. Поэтому я думаю, что в Кыргызстане необходимо продолжать. Единственное, нужно учитывать строго показания к применению. И хорошо бы лет через 10-15 провести оценку полноценную, масштабную такую, с оценкой эффекта от проводимых мероприятий. Потому что, насколько я знаю, тратятся огромные средства, и эти средства должны себя оправдать в будущем.
10: Угу.
11: Потому что всегда предотвратить это дешевле, чем это все лечить.
10: Да, на самом деле. Вот Тахмина, тоже хотелось бы у вас спросить. Раньше, мы тоже помним это время, когда только вакцинация начиналась, многие родители боялись, жаловались, не все хотели делать вакцину. Но по прошествии лет мы видим все больше, да, людей, женщин, мам, которые пишут, что лучше вы попробуйте защитить свою дочку, да, от каких-то видов вакцин, потому что вот это может в будущем все-таки помочь. Вот по вот этой осознанности людей, часто ли вам приходится вот проводить какие-то такие мероприятия, да, когда родители все-таки соглашаются? И если родители отказываются проводить вакцинацию, вы, получается, тоже все эти моменты фиксируете, да?
9: Да, получается, если родитель отказывается, он пишет, я отказываюсь от вакцинации, и все это у нас фиксируется на уровне ЦСМ. Потом они дают нам отчет из этих целевых групп, сколько они провакцинированы и столько-то отказались. И да, мы проводим каждый год информационно-разъяснительную работу, работаем также с местными самоуправлениями вместе, не только в ИПЧ, но и вообще вакцинация. Говорим о... Просто наши родители, вот, они забыли, могут не знать, что такое рак шейки матки, могут последствия этого заболевания могут не знать. И когда мы поговорим и объясняем, они в тот же момент могут некоторые согласиться и хотят провакцинировать своих детей. И есть у нас ярые отказники. Они отказываются не только от ВПЧ, но и по всем видам вакцинации.
10: Да, давайте мы во второй части программы еще поподробнее поговорим по этим темам. А сейчас послушаем новости Центральной Азии на Биринч Радио.
12: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане – на Биринчи Радио с понедельника по пятницу в 12:30 на Биринчи Радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи Радио.
13: Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. На 318-м километре альтернативной трассы «Север-Юг» Кыргызстан начал работу пункт оплаты «Кок-Арт». Водителям стоит заранее подготовиться к безналичному способу оплаты. Наличные на пункте не принимают. Пункт расположен у тоннеля «Кок-Арт», самого длинного автомобильного тоннеля в Кыргызстане. Его протяженность составляет 3,8 километра, сообщили в Минтрансе. Оплатить проезд можно QR-кодом, банковской картой или другими электронными способами. Собранные средства направят на содержание дороги, ремонт и безопасную эксплуатацию тоннеля. В эту сумму входят работа систем освещения, вентиляции, видеонаблюдения, пожарной безопасности и аварийной связи. Заключены договоры на поставки с Узбекистаном, Туркменистаном, Казахстаном и Россией, две последние страны ЕАЭС. В этом году Кыргызстан планирует импортировать 4,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Министр энергетики Алтынбек Рысбеков сообщил журналистам, что собственная выработка составляет менее 15 миллиардов киловатт-часов, при потреблении около 19 миллиардов. Заключены договоры на поставки с Узбекистаном, Туркменистаном, Казахстаном и Россией, две последние страны ЕАЭС.
14: Сотрудники Чуйбишкекского управления Департамента химизации, защиты и карантина растений на сводном посту, расположенном вблизи пункта пропуска Чалдыбар, не допустили ввоз на территорию Кыргызской республики партии дыни, поступившей из Республики Казахстан. Как сообщили в департаменте, при ввозе 1700 килограммов дыни на территорию КР выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований. В связи с отсутствием фитосанитарного сертификата на партию подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском, груз возвращен отправителю.
13: Казахстан ввел ограничения на въезд автотранспорта из соседних государств, сообщает tengrinews.kz. Пересекать границу теперь можно не более одного раза в сутки. Мера направлена на борьбу с незаконным вывозом и контрабандой горюче-смазочных материалов. Ранее Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа о продлении запрета на вывоз бензина из страны еще на полгода, с ноября 2026 года по май 2027 года. Запрет должен распространяться на все государства, в том числе страны Евразийского экономического союза. В Узбекистане не будет никакой оплаты экономической компенсации за автомобили, которым больше 30 лет. Согласно информации, из законопроекта по этому поводу убрали норму о необходимости оплаты экологической компенсации. Владельцы старых автомобилей получат деньги за свои машины в размере ее рыночной стоимости. Также при сдаче старого авто граждане могут получить ваучер для покупки новой машины. Напоминаем, что власти Узбекистана пытаются избавиться от автомобилей, которым много лет, для улучшения экологии. Сотрудники Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Узбекистана пресекли деятельность двух колл-центров в Ташкенте, которые обзванивали иностранцев и предлагали им инвестировать криптоактивы под высокий процент доходности. В мошеннической схеме были заняты более 130 человек. В ведомстве добавили, что операция по захвату преступной группировки проводилась в рамках мероприятия «Безопасная и здоровая страна». В итоге в разных бизнес-центрах, расположенных в Еккосарайском районе столицы, выявлены колл-центры, занимавшие по целому этажу в высотках. В одном из них работало 97 человек, включая 5 иностранцев, в другом — 34 гражданина, в том числе 3 приезжих. Суть деятельности офисов состояла в совершении звонков за рубеж с предложением вложить криптоактивы в проекты с доходностью до 70% в месяц, после чего жертвам мошенников присылали фишинговые ссылки и присваивали их средства. В основном представители ОПГ связывались с абонентами из Канады и стран Европы, например, Нидерландов, Германии, Великобритании, Норвегии, Дании. Отмечается, что в колл-центрах действовала четкая иерархическая структура с руководителями, организаторами бизнеса, помощниками, тим-лидами и операторами. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
8: Продолжаем программу «Радиоклиника» и напомню, что сегодня мы говорим о вакцинации против вируса папилломы человека. В частности, мы говорим сегодня о девочках. И я напомню, что в прямом эфире у нас сегодня принимает участие заведующая кафедрой онкологии, гематологии, лучевой диагностики и терапии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации Алмаз Бишимбаев и врач-эпидемиолог Республиканского центра иммунопрофилактики Тахмина Сатыбаева. Вот так.
10: Мы говорили с вами вообще о том, насколько вакцинация и побочные эффекты, что не нужно их бояться. Вот у меня к вам следующий вопрос. Тахмина, вот расскажите, вакцина сегодня от ВПЧ, вы сказали, используется...
9: Четырехвалентная.
10: Четырехвалентная. Вот поподробнее можно вот об этой вакцине. Сегодня же... На рынке много вакцин представлено, и вот именно по финансированию, потому что это все-таки большая компания, да, и вакцинация девочек. Я тоже помню, часто говорили о том, что для здоровья девочек тратятся большие деньги, потому что вакцины все-таки дорогие, и это обеспечивает государство. И почему как бы вы сами не можете сделать так, чтобы девочки все-таки бесплатно получили эту вакцину, вместо того, чтобы там лет в 20-25, да, идти и в частных центрах получать ее?
9: Да, у нас сейчас в данное время используется Гардасил, производство Америка, четырехвалентная, вот таких типов, как 6, 11 против 16 и 18. И да, вакцина, она дорогая. Если не ошибаюсь, одна доза стоит $200. И для, как уже ранее сказала, что для будущего нашего Кыргызстана, да, девочек, вот делается вакцинация.
10: Вообще это получается именно вакцина от распространенных видов ВПЧ, да, или нет?
9: Да. Почему вот было вообще выбрано? Бывает бивалентная вакцина, четырехвалентная и девятивалентная. Мы используем сейчас четырехвалентную, но и есть девятивалентная, но я думаю, он еще дороже стоит, поэтому в данное время мы используем четырехвалентную. И да, обычно незнание вот, родителей особенно, с каждым годом вот, информирование от социальных сетей тоже влияет на повышение охвата. И часто у нас в горячую линию
10: обращаются.
9: Вот, да. Вот эта женщина 40 лет или мужчина 35 лет, они хотят получить, но, к сожалению, у нас в календаре профпрививок только могут получить девочки, да, а взрослые, они могут получить в частных медцентрах только.
10: Алмаз Мукашевич, вот давайте немного о взрослых тоже поговорим. Кто может получить эту вакцину? Например, вот девочки до 18 лет могут получить, а после нет. Вот какие рекомендации вообще дают врачи, да, кто может получить вакцину? Потому что вот сейчас можно это сделать и в частных центрах, да, получается?
11: Да. Дело в том, что хотелось бы сразу несколько озвучить таких правил, то что у нас вообще рак шейки матки возбудителем, так сказать, инициатором является, конечно, ВПЧ в 70%. 30% у нас приходится на спорадические случаи, когда ВПЧ в этом не работает совсем. Из этих 70% случаев, которые вызваны ВПЧ, львиную долю, конечно, занимает это ВПЧ, вызванное там 16-18 типом. Как я всегда говорю, вообще у нас вирус около 200 серотипов, из них онкогенным считается около 10. Это 16, 11, 6, 18, 31, 53 и так далее. Но так как вот коллега сказала, вакцина, которая девятивалентная, она достаточно дорогая, было принято решение защитить от именно самых распространенных четырех типов. Поэтому при даже 100% охвате населения заболеваемость у нас, конечно, снизится в разы, но при этом все равно пациенты с раком шейки матки будут встречаться.
10: Другие риски.
11: Другие риски, да, появляются. Поэтому, как я вот говорил недавно, одной только вакцинопрофилактика проблему рака шейки матки в Кыргызстане не решать. Это должны быть еще специализированные программы скрининга, раннее выявление нужно очень хорошо поставить. Женские консультации бы хорошо принесли бы свою пользу. А насчет того, что вообще вакцинация у взрослых, она как бы по показаниям ее не проводит. Потому что показания это как сказала коллега, целевая аудитория – это девочки. Но есть ряд таких исследований научных, которые показывают, что даже если вакцинация проводится в достаточно зрелом возрасте, что на какой-то процент снижается заболеваемость. Поэтому я не могу, конечно, утверждать, что всем надо проводить без учета, так сказать, возраста. Но я думаю, что хуже от этого точно не будет. Единственное, там, конечно, финансовая нагрузка очень высокая, потому что, как коллега сказал, около $200 одна доза, да?
10: Но
11: Для
10: взрослых она, скорее всего, отличается, да? Она, наверное,
11: здесь
10: еще дороже.
11: Будет, наверное, вопрос в том, что здесь-то идут закупки больших объемов, а когда одна-две дозы, это цифры совсем другие могут быть. И самое основное еще, сохранена ли там холодовая сеть транспортировки при, там, скажем, одна-двух дозах. Тут-то целенаправленно все идет. Поэтому вот эти моменты должны быть учтены. Но, как показала практика, и это имеет место быть, что все-таки и даже женщины молодые, и даже в зрелом возрасте проходят вакцинацию данными вакцинами.

0: Я это понимаю. Может быть такая наиболее опасность, да, скажем так?
1: Ну, как я ранее говорил, это у нас в основном работоспособный возраст и детородный период. Тут по сочетанию вообще возникает рак шейки матки в сочетании нескольких факторов. Это наличие ВПЧ, состояние шейки матки, состояние общего иммунитета, ну и другие, там, так сказать, канцерогенные факторы. Все, совокупность этих всех факторов и может вызывать рак шейки матки. А насчет того, что есть у нас и разрабатывается календарь профосмотров по разным локализациям, там были выбраны 5 наиболее распространенных локализаций именно в Кыргызстане, и для каждой из них будут выпускаться рекомендации, именно когда и что нужно проходить населению, какие обследования, какие исследования. Мы сейчас пытаемся это в рамках программы госгарантии, чтобы это было для населения бесплатно провести. Но вообще во всем мире это все уже давно есть. Когда, кратность, какие нужны обследования. Просто это надо внедрить для того, чтобы наше население проходило данные обследования и тем самым снижался вообще объем заболеваемости онкологических всех заболеваний. Поэтому, как я и раньше на всех эфирах говорю, что будущее, так сказать, населения – это в профосмотрах. Потому что, вот, скажем, если взять мировой опыт, самый высокий процент эффективности лечения, скажем, от рака желудка – это в Японии. Но он посредством того, что там очень сильная диспансеризация. Они после 40 лет ежегодно или раз в 3 года проходят гастроскопию и сдают хеликобактер пилори. И таких примеров достаточно много. Почему в советское время у нас заболеваемость была достаточно низкая именно онкологических заболеваний? Потому что у нас были тогда профосмотры. На любом предприятии каждый работник проходил специалистов ежегодно. И тогда можно было выявить заболевания на ранних стадиях заболевания. А у нас же в Кыргызстане сейчас какая ситуация с онкологией? То, что в основном около 50% заболеваемости у нас уже запущенными стадиями. Следовательно, и результаты будут неудовлетворительны. Поэтому я всегда буду ратовать за то, чтобы в рамках программы госгарантии были внедрены профилактические осмотры.
0: Вот смотрите. Профилактические осмотры, вы сказали, что они могут решить многие проблемы, да, не только рак шейки матки. Вот сейчас мы знаем, что у нас все-таки разные профилактические осмотры, они становятся тоже такими, скажем так, популярными, да,
1: но чекапы.
0: Чекапы всякие, но получается, что они чаще всего касаются вот каких-то других заболеваний, да, потому что, ну, мне кажется, на онкологию, ну, кто-то идти и проверяться, да, может быть, не у всех, мало у кого вообще возникнет такая идея в голове о том, чтобы проверить, все ли со здоровьем в порядке. Вот при каких симптомах, при каком состоянии все-таки женщины понимают, что они столкнулись с раком, вот он, скорее всего, уже проходит бессимптомно первое время.
1: Да, вы совершенно правы. В ранней стадии заболевания, как правило, они проходят без симптомов. Поэтому и есть смысл внедрения профилактических осмотров, когда осматриваются люди здоровые, да, без каких-то симптомов на предмет наличия каких-то изменений. А насчет чекапов, как вы и говорите, это такие разовые какие-то акции, которые проводятся различными частными центрами, ну, иногда госцентрами. Но было бы идеально, если бы чекапы были бы внедрены в систему такого целенаправленного здравоохранения, когда бы они проводились бы постоянно. И тоже, как вы подчеркнули, что эти чекапы, они каждый направлен на свое именно заболевание. А таких общих, так сказать, онкологических чекапов в мире не существует. Есть для локализации, для определенных свои чекапы, так сказать. Но, как показывает практика, это достаточно затратно по деньгам. Но можно ввести некоторые обследования в рамках программы госгарантии, но для этого достаточно много нужно усилий приложить. И самое главное, мне кажется, это на законодательном уровне должно быть внедрено, что каждый работающий человек проходит вот этот календарь согласно там графику, согласно программам госгарантии, для того, чтобы это было бесплатно для

0: населения и обязать госбольницы, чтобы они участвовали в этом тоже. Потому что у нас чекапы, в основном львиная доля, это ассортимент предлагают только частные клиники. Угу. А да. Так было бы очень прекрасно.
1: Угу. А вот у меня такой вопрос тоже возникает. Минздрав, они сказали о том, что они хотят проводить скрининги, да, для того, чтобы вот также выявить рак шейки матки. Говорят о том, что если на ранней стадии можно выявить, то это будет намного легче все-таки делать. Вот проведение вот таких скринингов, насколько это может быть удобно вообще для населения, и о том, чтобы мы знаем, что на многие другие чекапы, да, или какие-то акции, которые проводятся, люди не так охотно ходят, а как вот попросить, да, или сказать женщине о том, чтобы она все-таки пришла на скрининг, потому что когда все слышат, они думают о том, что я не столкнусь с этой болезнью, у меня все хорошо, да. Вот как можно, это какое-то самосознание, да, наверное, нужно только.
0: Да, ну, понимаете, у нас исторически собрала вообще такая точка зрения, что, как вы говорите, это меня не коснется, mm-hmm. поэтому пока с этим не коснешься, никто и не шевелится. Но когда это касается, это, как правило, уже достаточно такая распространенная стадия заболевания. Mm-hmm. Но я здесь вижу этот выход только, во-первых, в широком информировании, потому что вот если даже взять, за пример, кампанию по вакцинации, вначале были одни цифры охвата, а сейчас совершенно другие. И это может указывать на то, что здесь такой последовательный труд именно информирования, что людям разъясняли, показывали, объясняли. Угу. Поэтому здесь роль информирования очень большая. Насчет скрининговых программ по ВПЧ я бы просто рекомендовал бы не зацикливаться только на ВПЧ, а воссоздать сеть женских консультаций. Именно ввести женские кабинеты, то, что были раньше при Советском Союзе. Воссозданием сети женских консультаций они бы сразу закрыли бы несколько проблем. Это, во-первых, та же самая вакцинация ВПЧ, угу. осмотр этих женщин, консультирование, мониторинг и наблюдение беременных пациенток, какая-нибудь амбулаторная гинекология. Там можно было бы одним, так сказать, волевым решением закрыть несколько проблем. Вот если обратиться к опыту соседних стран, я одну статью читал, где было написано, что лет 15 назад в России ситуация была примерно такая же, как и у нас именно по раку шейки матки, когда 50-40% были запущенные стадии, 15-20% это были ранние стадии заболевания и где-то 20-30% это были средние стадии. Они добились того, что начали открывать женские кабинеты, женские консультации, где женщина проходила полный цикл обследования. Угу. Сейчас у них ситуация, она совершенно поменялась. Теперь у них ранних стадий стало около 40-50%, средней стадии 20-30% и поздней стадии 15%. Поэтому я думаю, что, как я и подчеркнул в начале нашей беседы, то, что одна вакцинация проблему рака шейки матки не решит. Это одна из мер. Она, конечно, достаточно весомая. Роль принижать не стоит, но здесь проблема требует комплексного подхода. Вакцинация плюс ВПЧ плюс осмотры. И после этого мы можем получить какой-то ощутимый, самое главное, статистический результат. Потому что разовые акции, вот скажем, даже чекап, на данный момент это сейчас разовая акция. Mm-hmm. Кто-то пришел, сделал для себя. В масштабах государства чекапы внедрить это очень дорого и экономически нецелесообразно, потому что чекап показывает состояние организма на данный момент. Что будет через год, через два, никто не скажет. Если следовать графику по профилактических осмотров именно по разным локализациям, которые наиболее распространены в Кыргызстане, то я думаю, что вкупе с другими мероприятиями, я думаю, что лет через пять мы можем уже получить хороший такой осязаемый результат.
1: Угу. Тахмина, у меня вот к вам вопрос. Скажите, вообще эта вакцина защищает только от рака шейки матки или еще от каких-то других вот видов рака, да, которые тоже могут возникнуть от ВПЧ? Она именно на это, да, получается?
2: Вообще, да, это вот профилактика рака шейки матки у женщин. Но, как ранее говорилось, у нас есть и низкоонкогенные, и высокоонкогенные, да, серотипы. Именно, я думаю, это только это профилактика рака шейки матки. А других онкологических, как я знаю, что нет.
0: Ну, еще у мальчиков рак полового члена. Есть такие данные, что вакцина может помогать. И, в принципе, есть какой-то опосредованный, эффективный такой ответ на другие заболевания. Это любые слизистые, скажем, рак слизистых, да, который тоже может вызывать. Их, конечно, намного меньше, чем рака шейки матки, но тоже имеет быть. Поэтому здесь, скажем так, основной упор делается на рак шейки матки, но есть и другие заболевания. И у мальчиков тоже.
1: А скажите, у нас получается в основном рак шейки матки приходит на все-таки поздних стадиях, да? Насколько вот вылечиваемость, она, скажем так, легче проходит или же наоборот это растягивается на долгие годы?
0: Ну, вакцинация в этом смысле она никак не влияет, потому что вакцинация, она влияет только на момент возникновения, вернее, на сам факт возникновения. А то, что у нас очень большое количество запущенных стадий, это, так сказать, проблема всей страны. Но это проблема не вакцинирования, это проблема ранней диагностики. Поэтому я и говорю, что вот сейчас Минздравом прилагаются усилия для того, чтобы провести хотя бы скрининг. Да? Это тоже какую-то свою долю даст в том, что какие-то пациенты будут уже осведомлены о том, что у них есть предрасположенность заболеваемости. Но если бы внести уже полноценные меры, такие как раннее консультирование, ранняя диагностика, то я думаю, что количество запущенных случаев было бы намного меньше. Это просто из-за того, что рак возник, его рано не диагностировали. А если пациент приходит уже в запущенном состоянии, то следовательно, и онкологи особо помочь не может. Поэтому здесь проблема, она очень такая комплексная. Я же говорю, вакцинация нам помогает в вопросе возникновения. А в вопросе именно запущенности это совсем другая тема.
1: Хорошо. А вот раз уж вы как раз сегодня у нас в эфире, тогда вот немного другой вопрос. Сейчас какие еще онкологические заболевания, каких становится больше вот по вашим наблюдениям, на что тоже нужно обратить внимание сейчас?
0: Ну, вообще у нас в Кыргызстане на первом месте стоит у нас рак легкого, рак желудка, потом идет рак шейки матки. Если это общая структура, если среди женщин только смотреть, то на первом месте стоит рак молочной железы, на втором месте стоит рак шейки матки. Поэтому вообще у нас как бы определены 5 типов локализации, которые наиболее распространены. Это желудок, легкий, молочная железа, шейка матки и кишечник. Около 70%, даже чуть больше процентов, приходится именно на эти 5 локализаций. И сейчас составляется вот профилактический график осмотров именно для этих 5 локализаций. Потому что если мы добьемся того, что снизится количество запущенных стадий при именно этих 5 локализаций, то и результаты лечения будут хорошими. Понимаете, сейчас мы подходим к проблеме онкологии вообще с разных сторон. Вот компания по вакцинации, это снимает проблему возникновения, да? А именно по запущенности это будет совсем другая компания, по графику вот этих профилактических осмотров, по чекапам тем же самым, по ранней диагностике, по скринингу, да? Это другая проблема. Но нам нужно идти по всем фронтам, так сказать, для того, чтобы победить этот достаточно злой недуг. Вообще, хотелось бы отметить, что онкология такая одна из уникальных у нас отраслей медицины, потому что воздействие на опухоль у нас несколько. Это и химиотерапия, и операция, и лучевая терапия, и иммунотерапия, и таргетная терапия. В большинстве других разделов сочетание этих методов не встречается. Там либо хирургия, либо химиотерапия, либо лекарственная, либо сочетание одного-двух методов. А сочетание всех методов встречается только в онкологии. И по моим таким наблюдениям скромным, что он как живое существо вообще, онкология, это постоянно же какие-то видоизменения идут, какие-то новые препоны, какие-то новые условия возникают. Поэтому это как бы жизнь, которая она продолжается, которая будет развиваться. Но раз у нас сегодня тема про вакцинацию, mm-hmm. мы должны отметить, что на данный момент центр иммунопрофилактики очень хороший такой поступательный эффект от того, что 61% они достигли на данный момент уже 91% охвата. Конечно, хотелось бы пожелать им успеха, достигнуть 100%.
2: Спасибо.
0: Да, и надеюсь, что лет через 10-15 мы увидим это реально своими глазами, будем свидетелями этому, потому что заболеваемость у нас снизится. А то, что насчет распространенности, это уже совсем другая тема разговора.
1: Да, на самом деле, действительно, надеемся, что вот вообще сама вакцинация, да, и профилактические какие-то скрининги, это тоже одно из усилий, да, которые сейчас направляются для того, чтобы попробовать, да, и сделать уже усилия для того, чтобы решить вот проблемы, которые у нас есть в стране, да, со здоровьем именно женщин. А я напомню, что сегодня у нас в программе «Радиоклиника» приняли участие заведующий кафедрой онкологии, гематологии, лучевой диагностики и терапии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации Алмаз Бишимбаев и врач-эпидемиолог Республиканского центра иммунопрофилактики Тахмина Сатыбаева. Программу «Радиоклиника» провела Айда Инзаркулова.
3: Урмат радиоучилар, сиздер биринчи маалымат радиосунун толкунунда «Радиоклиника» программасын кайталап уктуңуздар. Ысык-Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105.3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
3: Бишкекте саат 13:00.

0: Здравствуйте, далее на Беринчи радио программа «Кыргызстан» и в фокусе внимания нашей программы сегодня вы услышите. На озере Сонкул изъято 37 тысяч метров незаконно установленных рыболовных сетей. С июня этого года по сегодняшний день сотрудники государственного предприятия «Сонкульское рыбное хозяйство» проводят рейдовые мероприятия на озере Сонкул в целях улучшения экологического состояния и сохранения рыбных ресурсов. Данные мероприятия направлены на улучшение экологического состояния озера Сонкул, защиту биологических ресурсов и восстановление мелиоративного состояния водоема. Внимание! Штормовое предупреждение. С 9 по 13 июля в горных и предгорных районах Кыргызстана сохраняется угроза схода селей и подтоплений. Опасность связана с повышенной температурой воздуха и ожидаемыми осадками. Жителей и гостей республики призывают соблюдать меры безопасности, особенно вблизи рек и водоемов, а также в горных районах. Подробно об этом мы будем говорить далее в программе «Кыргызстан». Таким образом, переходим к главной теме. На озере Сонкул изъято более 37 тысяч метров незаконно установленных рыболовных сетей. В целом, Сонкул это такое крупнейшее высокогорное пресноводное озеро в Кыргызстане, расположенное во внутреннем Тяньшане на высоте 3016 метров. Окруженное бескрайними альпийскими лугами и заснеженными хребтами, оно славится чистейшей водой, традиционными кочевым укладом жизни и нетронутой природой. Озеро лежит на плато длиной около 29 километров и шириной 18 километров, а его максимальная глубина достигает 14 метров. И сейчас подробно об этом мы будем говорить по телефону, о том, вот, какая работа проводилась именно на Сонкуле. У нас на прямой связи будут эксперты, те, кто вот именно наблюдал, работал на месте. У нас на прямой связи Нурланбек Сатыбалдиев, заведующий отделом рыболовства, мониторинга и физического состояния водоемов и рыбных ресурсов Департамента рыбопромышленного комплекса Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. Нурланбек Мырза у нас на прямой связи. Нурланбек Мырза, здравствуйте. Как вы нас слышите?
1: Здравствуйте, хорошо слышно.
0: Нурланбек Мырза, вот мы говорим о том, что на озере Сонкул, это крупнейшее высокогорное пресноводное озеро в Кыргызстане, вот вы проводили мероприятие по очистке от браконьерских сетей. Мы знаем, такая масштабная работа проводится на Иссык-Куле и на Сонкуле по тому, что вот идет изъятие, да, вот синтетических рыболовных сетей. Вот для информации скажу, что вот инспектор, например, Иссык-Кульского регионального управления службы экотехнадзора премиум природы провели рейд на территории сел Григорьевка, Коджаяр, Семеновки, Корумду Иссык-Кульского района. И в ходе рейда с побережья озера Иссык-Куль было изъято 300 метров незаконно установленных синтетических рыболовных сетей. Также инспекторы очистили прибрежную территорию, собрав 30 килограммов бытовых отходов. Специалисты провели также работу с населением, с местными жителями и отдыхающими, провели разъяснительную работу с местным населением. Мы знаем, что также такая работа проводится и на Сонкуле. В летний период тоже много туристов посещают. И там тоже наверняка есть такие факты браконьерства. Давайте, наверное, начнем с того, вот, как вообще работа проводится на Сонкуле. Наверняка много работы было проведено не только в этом году, и в прошлые года. Вам слово.
1: Да, вы очень правильно отметили. Вообще-то ведется ведомственная работа в соответствии с государственной политикой Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды. На основании реализации указа президента от 10 июня 28 года 172 о введении моратория, на временное моратория на озере Иссык-Куль и Сонкул. Практически рейды проводятся совместно с экологической милицией, с местными властями и общественными организациями. Введение моратория стало главной государственной мерой направления предотвращения истощения рыбных запасов на озерах, восстановления природного баланса водных экосистем, повышение эффективности сельскохозяйственных водоемов и усиление борьбы с незаконным, нерегулируемым рыболовством. Основной целью рейдов является предупреждение незаконного рыболовства, выявление изъятия брошенных сетей, потому что брошенные сети нарушают экосистему, сохранение нерестилищ, мест естественного обитания рыб, улучшение санитарно-экологического состояния и мелиоративного состояния водоемов. как вы знаете, сотрудниками государственного предприятия «Сонкуль», где был многочисленный факт незаконной установки синтетической рыболовки, из ВДВМ было изъято, утилизировано 37 тысяч запрещенных орудий лова, сетей вытащено. Удаление незаконных сетей имеет важное экологическое значение.
0: Да, вот и говоря про то мероприятие, да, которое было проведено накануне, мы знаем, что из Сонкёля, да, последние данные, да, 37 километров незаконных рыболовных сетей, да, вот об этом расскажите нам тоже.
1: 37 тысяч метров было изъято брошенных сетей. Проведены работы, основные рейдовые работы проведены совместно с милицией и сотрудниками нашего подведомственного предприятия «Сонкульское рыбное хозяйство». Департамент рыбопромышленного комплекса осуществляет координацию и организацию контроля за выполнением предохранительных мероприятий, взаимодействует с государственными органами, как я перечислил, местного самоуправления, правоохранительных структур и заинтересованных организаций. В целях обеспечения соблюдения требований природоохранного законодательства и предотвращения нарушений в сфере рыболовства. В очистке озера Сыкуль от незаконных ловов, мониторинг состояния водно-белых ресурсов, предотвращения нарушений природоохранного законодательства, улучшение экологических мероприятий состояние продолжается на постоянной основе. Временами постоянно совместно проводятся рейды по выявлению таких фактов нарушения.
0: Алло. Да-да. А вот такие факты насколько вот часто, да, может быть, фиксируются? Потому что мы знаем, что вот большая работа, да, проводится по установлению незаконных вот синтетических рыболовных сетей. Насколько вот часто вот данные мероприятия производятся? И в целом, как это происходит? Это может быть в дневное время, в ночное время? Мы же, знаете, вот на Иссык-Куле, да, тоже большая работа проводится, там оснащение вот специальной техникой. А в целом вот представители, которые вот именно вашего департамента находятся непосредственно на месте, вот как они проводят в целом работу, может быть, разъясняют среди населения, или все-таки по факту вот и извлекают вот синтетические рыболовные сети из горного, высокогорного озера Сонкюль?
1: Уже в течение 3 лет, как в целях реализации указа президента, разъяснительные работы ведутся с местным населением, с браконьерами. В основном в летнее время будут рейды. Занимается днем и ночью на катерах, предоставленной экологической инспекцией. Работа проводится на постоянной основе.
0: Ну вот наверняка мы знаем, что все вот после того, как проводилась такая большая работа, даже вот на Иссык-Куле мы видим, многие, да, ловят любители чебачков до 700 граммов, такие плотные. Раньше было, говорили, что чебака совсем нет на Иссык-Куле, например. А вот если говорить про озеро Сонкюль, насколько вот после проведенных работ, может быть, там увеличилось количество рыбы, которая находится вообще? Какая рыба там есть вот на Сонкюле? Или все-таки любительская в целом рыбалка, которая не запрещена, да, на Сонкюле? В целом, как увеличилось количество рыбы, может, на Сонкюле?
1: Ну, в целом, в озере Сонкюль в настоящее время Сонкюль обитает аборигенные, так и индивидуальные виды рыб. Индихтиофона относительно имеется небогато. Там обитает в основном сигвудага, основной промысловый вид рыбы, завезен в 20 веке, и пелять, в настоящее время пелять мало, да, мало. Так, сиванская форель тоже временами встречается. Вот департаментом каждый год ведется зарыбление за увеличение рыбных запасов. Например, в этом квартале мы уже зарыбили сиголавы 5 миллионов штук сонкуль. В этом году с Академией наук проведены исследовательские работы, но сейчас в данный момент предусматривается продление моратория, рассматривается продление моратория в целях лучшего увеличения рыбных запасов.
0: А вот виды рыб, которые вы перечислили, да, выше, скажите, вот какой-то приоритет отдается одному виду? Может быть, один хищник, а другой как бы не хищник, да, вот в целом, как это распределяется? Или все-таки какой-то акцент делается на одном виде? Или все-таки что больше преобладает на сонкуле, какой вид рыбы?
1: Сонкуль преобладает большинством сигвуда, да, но акцент в основном на всю рыбу сохраняет, чтобы увеличение рыбы, увеличилась рыба. Каждая рыба выполняет свою функцию, у каждого есть своя функция. В основном обитатели сигвуда, да, на озере Сонкуль.
0: А вот вопрос зарыбления, как он происходит в целом, на самом деле, интересно, вот когда проводятся данные мероприятия, насколько вот приживается, да, вот и икра, может быть, той или иной рыбы, или все-таки какая-то часть не попадает в сонкюль, вот в целом процедура, насколько она эффективная, по вашему мнению, и увеличивает количество тоже тех или иных видов рыб?
1: Ну, в принципе, работа производства государственным предприятием, Сонкольским госпредприятием, мы, ну, как сказать вам, у нас есть инкубационные цеха по воспроизводству. Берется икра сикуладоги от маточного поголовья, инкубируется, после этого она выпускается в естественную среду. В естественной среде с учетом где-то выживаемости где-то 30-40% естественной среды обитания. Нашими сотрудниками ведется как воспроизводство, инкубируется, после этого выпускается в естественную среду.
0: А вот сам процесс подготовки, да, вот икры, насколько он сложный? Наверняка эта работа ведется на протяжении всего года же. Не только вот выпустили, например, в Сонкёль, это же высокогорное такое пресноводное, да, озеро. А насколько долго процесс сам подготовки идет? Ведь это не просто выпустил, это все нужно подготовить. И наверняка работники тоже какие-то, может быть, обучения проходят для того, чтобы все это правильно сделать в нужном месте.
1: Да, вы очень правильно ответили. Это трудоемкая работа. Процесс ведется от изъятия икры и помещения в инкубационные аппараты. После этого инкубируется, там икра находится под наблюдением. После этого она так зарыбляется.
0: А сам опыт тех, кто занимается именно этим процессом, наверняка большой, они долго, да, работают в этом направлении?
1: Да, да, они. В этом направлении есть работник, который работает уже более 20 лет. У нас два инкубационных цеха в Кочкоре, и у нас, знаете, есть центр аквакультуры, вот в этом году откроется в Тонге, на Иссык-Куле, в Томском районе.
0: А вот зарыбление, насколько отличается, вот, например, озеро Иссык-Куль, оно соленое, а Сонкёль, она как бы пресная, да, вода. Здесь как-то отличается, вот, если зарыбление проходит, насколько освояемость, может, выживаемость вот, самих икорок, да, икры происходит быстрее. От соленой, от пресноводной воды, какие-то отличия здесь есть?
1: Ну, процесс одинаковый в обеих озерах.
0: Да, вот в завершение нашей беседы хотел бы еще раз, наверное, может быть, вы призовете, насколько вот тем, что промышляют, да, может быть, рыболовные сети, незаконные синтетические сети закидывают, это больше всего, наверняка, местные, да, жители, как это все происходит, там, может быть, в ночное время они закидывают сети, либо это в дневное время происходит, насколько вот самое местное население реагирует на работу, да, вашу, как они реагируют на то, что вот происходят такие рейды, может быть, они говорят, что мы хотим ловить рыбу, там, имеем право на это, как бы мы здесь живем, или все-таки это такая должна быть комплексная работа для того, чтобы как бы больше было вот именно в акватории озера Сонкюль рыбы, чтобы она не исчезла?
1: Ну, в этом, когда поступил указ, вот местные жители реагировали как-то необычно. Ну, они привыкли браконьерничать, но со временем уже местные браконьеры перепрофилировались, так сказать, на другую работу. Вот теперь со временем они с пониманием относятся. В основном они сети ставили в ночное время. А сейчас все стабилизировалось. уже эти же браконьеры относятся, как бы, как хорошо относятся к этим действиям.
0: Ну, данная работа, мы знаем, что это как бы высокогорное, да, озеро, она проводится какой-то определенный, да, промежуток времени. Мы знаем уже буквально там в сентябре, да, уже там прохладно становится на озере, и какой-то промежуток времени для работы очень ограниченный, да, для ваших сотрудников.
1: Да. Это в основном весной, когда оттаивает лед, открывается дорога, работа происходит.
0: Ну скажите, вот впереди какая еще намечается работа? В каком, может быть, отрезке озера Сонкуль в основном проводится больше работы? Где, например, эти сети вы находите? Потому что как бы озеро Сонкуль, оно большое же, и вот в каких-то промежутках или местах они все больше как бы находите данные сети?
1: Ну, в целом в акватории работы по целому акватории озера Сонкуль ведется.
0: Ну, впереди еще, получается, вот именно в летний период 26-го года впереди много, да, работы по вылову вот незаконных синтетических сетей из озера Сонкуль?
1: Да, это будет проводиться на постоянной или в основе, будет изыматься брошенные синтетические сети, также будет пробовать, такая же будет работа производиться.
0: В завершение, может быть, вы обратитесь к жителям, да, озера Сонкуль, кто вокруг живет, кто занимается вот незаконным ловом рыбы. Что бы вы им хотели бы сказать для того, чтобы, может, увеличить именно виды рыб в озере Сонкуль?
1: Ну, если беречь, относиться к природе, не ловить браконьерским способом, обеспечить сохранность рыб, улучшить условия, все-таки это наша природа. Наша земля. Не нарушать закон.
0: Да, большое спасибо вам за информацию, что вы нам рассказали подробно о том, какая работа проводится на озере Сонкуль по извлечению незаконных сетей. У нас на прямой связи был Нурланбек Сатыбалдиев, заведующий отделом рыболовства, мониторинга эпизодического состояния водоемов и рыбных ресурсов Департамента рыбопромышленного комплекса Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики. Напомню, что с июня 26 года по сегодняшний день сотрудники государственного предприятия Сонкульское рыбное хозяйство проводят рейдовые мероприятия на озере Сонкуль в целях улучшения экологического состояния и сохранения рыбных ресурсов. В рамках мероприятия проведены работы по выявлению очистки акватории озера от незаконно установленных синтетических рыболовных сетей. В ходе рейда было изъято и очищено 37 тысяч метров незаконных рыболовных сетей. Данные мероприятия направлены на улучшение экологического состояния озера Сонкуль, защиту биологических ресурсов и восстановление мелиоративного состояния водоема. В настоящее время работы по очистке озера Сонкуль от незаконных орудий лова и улучшению его состояние продолжается, они проводятся на протяжении вот всего летнего сезона. Также вот ранее в акватории озера Сонкуль из воды было извлечено 5300 метров браконьерских сетей, об этом сообщали в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики. В ходе совместного рейда, прошедшего 20-21 июня, инспекторы службы экотехнадзора и сотрудники Каратал-Джапырыкского государственного природного заповедника обнаружили незаконно установленные синтетические рыболовные снасти и также очистили водоем от брошенных старых сетей. Стоит отметить, что данные мероприятия проводятся во исполнение указа президента Кыргызской Республики под номером 172 и направлены на сохранение уникальной экосистемы озера Сонкуль и защиту его рыбных ресурсов. Сонкуль – это наше общее достояние, бережет отношение к природе, недопущение незаконного рыбного промысла, долг каждого гражданина, и рейды по охране природы будут проводиться службой экотехнадзора на регулярной основе, говорилось в сообщении данного ведомства. Напомню, что вы слушаете программу «Кыргызстан». Впереди у нас выпуск новостей и продолжение программы «Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Спикер Джугурку Кинеша Марлен Маматалиев и президент Пакистана Асиф Али Заадари сегодня провели переговоры в государственной резиденции Аларча. Стороны обсудили развитие политико-экономического, культурно-гуманитарного и межпарламентского сотрудничества между Кыргызстаном и Пакистаном. Маматалиев отметил, что состоявшиеся ранее переговоры президентов двух стран и достигнутые по их итогам договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению двустороннего партнерства. Он также сообщил о важности парламентской поддержки совместных экономических инициатив, расширения сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, цифровой экономики и защиты инвестиций. Президент Пакистана Асиф Али Зардари отметил, что его официальный визит в Кыргызстан проходит продуктивно и рассказал об итогах состоявшихся переговоров. По его словам, дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества будет способствовать реализации достигнутых договоренностей. С 9 по 13 июля в горных и предгорных районах страны возрастает риск схода селевых потоков и подъема уровня воды в реках. В связи с этим Минтранс призывает граждан быть предельно осторожными в поездках и строго соблюдать правила безопасности на дорогах. Опасная ситуация обусловлена резким повышением температуры воздуха, которая спровоцирует интенсивное таяние ледников высокогорья. На фоне прогнозируемых осадков это может привести к формированию селей. Водителям настоятельно рекомендуется учитывать неблагоприятные погодные условия при планировании маршрутов. На 318 километре альтернативной трассы «Север-Юг» начал работу пункт оплаты «Кокарт». Водителям стоит заранее подготовиться к безналичному способу оплаты. Наличные на пункте не принимают. Пункт расположен у тоннеля Кокарт, самого длинного автомобильного тоннеля в Кыргызстане. Его протяженность составляет 3,8 километров. Оплатить проезд можно QR-кодом, банковской картой или другими электронными способами. Собранные средства направят на содержание дороги, ремонт и безопасную эксплуатацию тоннеля. В эту сумму входят работы систем освещения, вентиляции, видеонаблюдения, пожарной безопасности и аварийной связи. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Урунтаев прокомментировал недовольство граждан обновлением фасадов многоэтажных домов к саммиту ШОС. По его словам, жильцы должны сами участвовать в содержании многоквартирных домов, внутренних дворов и придомовых территорий. Он отметил, что государство и муниципалитет по мере финансовых возможностей занимаются внешним обликом зданий, в том числе фасадами. Кыргызстан планирует увеличить запасы воды в Токтагульском водохранилище до 11,5 миллиарда кубометров к началу отопительного сезона. В Минэнерго считают такой объем минимально необходимым для стабильной работы энергосистемы в период зимнего максимума потребления электроэнергии. Сейчас в крупнейшем водохранилище страны накоплено 10,2 миллиарда кубометров воды. Как сообщил министр энергетики Алтынбек Рыспеков, этот показатель остается ниже прошлогоднего примерно на 700-750 миллионов кубометров. Однако ситуация постепенно улучшается благодаря благоприятным погодным условиям и активному таянию ледников. В Кыргызстане предлагают продлить мораторий на промысловое рыболовство в озерах Иссык-Куль и Сонкуль еще на 3 года. Проект указа президента вынесен на общественное обсуждение. Запрет не касается любительской и спортивной рыбалки, но сохраняет ограничения для промышленного вылова, продажи, хранения, перевозки и вывоза рыбы из этих озер. Сейчас действует мораторий, который президент ввел 10 июля 2023 года сроком на 3 года. Новый проект фактически предлагает продлить запрет, поскольку по данным разработчиков запасы промысловых видов рыбы еще не восстановили до уровня, при котором можно возобновить промышленный лов. В справке об основании указано, что на численность ценных и эндемичных рыб повлияли многолетний интенсивный промысел, незаконный вылов, сокращение естественных нерестилищ, распространение интродуцированных видов и другие факторы. В Кыргызстане хотят перевести часть процедур воинского учета и медицинского освидетельствования призывников в электронный формат. Если проект постановления примут, уведомления о явке смогут направлять через Тюндюк, СМС, пуш-уведомления, а также другие цифровые каналы, а данные о воинском учете и военном билете станут доступны онлайн. Проект разработало Министерство обороны страны. Его цель – ускорить подготовку и проведение призыва, сократить бумажный документооборот и наладить электронный обмен данными между государствами. госорганами. Проект стал продолжением программы «Правительственные акселераторы», в ходе которой уже протестировали цифровую модель медотсвидетельствования граждан до призывного возраста. Одним из главных нововведений станет межведомственный обмен информацией. 14 иностранных граждан задержали в Кыргызстане по подозрению в попытке незаконного ввоза психотропных веществ и сильнодействующих лекарств. Как сообщают в МВД страны, с начала 2026 года сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с работниками таможенного поста МАНАС Государственной таможенной службы пресекли попытки ввоза запрещенных веществ на территорию страны. В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяли 600 таблеток, 150 капсул и 10 спреев. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. В МВД напоминают, что незаконный ввоз, хранение, перевозка, изготовление, сбыт и другие противоправные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами и сильнодействующими веществами влекут ответственность по законодательству. Соседний Казахстан установил на границе 59 полицейских постов для борьбы с вывозом ГСМ. Сотрудники МВД и государственных органов осматривают машины на границе. Из-за случаев незаконного вывоза топлива с начала года зафиксировано 265 случаев эксплуатации авто с незаконными дополнительными топливными баками. Нарушителей привлекают к административной ответственности. Среди них 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана. После снятия баков машину вернули владельцам. Напомню, перебои с поставками топлива в России повлияли на страны Центральной Азии. Курс валют по отношению к сому, установленный Национальным банком страны на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тенгев, 1 евро 99 сомов 77 тенгев, 1 российский рубль 1 сом 14 тенгев, 1 казахский тенге 18 тенгев и 1 китайский юань 12 сомов 86 тенгев. И сейчас информация о погоде на завтра, 10 июля. Ночью местами Высокульской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Днем местами Высокульско-Нарынской областях, в предгорных и горных районах Ошской и Баткенской областей, в горных районах Джалабадской области кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской и Баткенской областей, в зоне земледелия Джалабадской области и в Чуйской и Талаской областях без осадков. Ветер западный 4-9, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 17-22, днем плюс 32-37, в Талаской долине ночью плюс 13-18, днем плюс 29-34. В долинной зоне Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 19-24, днем плюс 34-39. На Иссык-Куле ночью плюс 11-16, днем плюс 22-27. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 8-13, днем плюс 25-30. В горных районах ночью минус 1 плюс 4, днем до плюс 15. В Бишкеке завтра без осадка, ветер западный 4-9 метра в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 20-22, максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 37.
1: С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.
0: Продолжаем программу и сейчас обращаемся к другой теме сегодняшнего эфира. С 9 по 13 июля в горных и предгорных районах страны сохраняется угроза схода селей и локальных подтоплений. Как сообщают в МЧС страны, опасность связана с повышением температуры воздуха, интенсивным таянием снегов и ледников, а также ожидаемыми ливневыми осадками. Более подробно далее.
2: Григорьевка. Жителей и гостей республики призывают соблюдать меры безопасности, особенно при отдыхе вблизи рек, ущелий и водоемов, а также при поездках в горные районы. В период действия штормового предупреждения рекомендуется отказаться от отдыха в руслах рек и временных водотоках, не пресекать бурные потоки воды и внимательно следить за сообщениями экстренных служб. Селевой поток в Григорьевке, пристань, Иссык-Куль, Кыргызстан. В этом видео показывают, сколько много воды идет после дождя в речке в селе Григорьевка, пристань. Что произошло в этом году. После продолжительных дождей на Иссык-Куле сошло много селей. Кыргызстан относится к числу стран с высоким риском сетевых процессов. По данным специалистов, за последние 10 лет в стране зарегистрировано свыше 4000 чрезвычайных ситуаций. При этом почти треть из них связана именно с селями и паводками. Материальный ущерб от этих природных явлений превысил 15 миллиардов. Представитель Министерства чрезвычайных ситуаций Хамчебек Мамытов.
3: На всей территории республики актуально штормовое предупреждение о сетевых явлениях в горных и предгорных районах, а также о поднятии уровня воды на реках. Наши граждане нашей республики относились более трепетно к нашим сообщениям, именно официальным Министерству чрезвычайных ситуаций, к штормовым предупреждениям, нашим рекомендациям. Лучше быть подальше от рек, горных, предгорных районов. Также во время селевого потока лучше не переходить и не пересекать данный селевый поток. Это сохранение жизни. Спасая свое имущество, лучше не рискуйте своей жизнью.
2: Только в начале лета мощные ливни вызвали исход селей и потоков из Сокольской области. В Чолпанате оказались потоплены улицы, а в селе Бахту-Дуренетю селевой поток размыл часть дороги и велодорожки. В Григорьевском ущелье из-за резкого подъема уровня воды был поврежден мост, после чего начались восстановительные работы с привлечением спецтехники. Подобные случаи регулярно происходят и на юге страны. Наиболее подверженными селевой опасности остаются Ошская, Джалабадская, Баткенская области, где после сильных дождей селевые потоки нередко затапливают жилые дома, сельхозугодья, дороги и мосты, нарушая транспортное сообщение между населенными пунктами. Спасатели напоминают, что при сильных осадках или резком подъеме уровня воды необходимо незамедлительно покинуть опасную зону и при необходимости сообщить о чрезвычайной ситуации по номеру 112. С 9 по 17 июля, меж тем, в Кыргызстане ожидается постепенное и значительное потепление в отдельных регионах.

0: Антициклон при отсутствии циклонической активности с севера типичен для аномально жарких периодов Центральной Азии. При этом юг и юго-запад Кыргызстана окажутся в самом ядре антициклона и по прогнозам будут прогреваться сильнее и раньше, чем север. Нарынская и Сокольской области из-за высоты над уровнем моря будут прогреваться слабее, чем южные и равнинные регионы. В Чолпанате к 16 июля температура немного снизится. Смягчающее действие оказывает большая масса воды озера Исыкуль, которая аккумулирует тепло медленнее суши и стабилизирует температурный фон побережья. В Республиканском центре укрепления здоровья и массовых коммуникаций подготовили рекомендации для жителей Кыргызстана по защите от летней жары. В центре, в частности, отмечают.
1: Тепловой удар – это острое болезненное состояние, возникающее при перегревании тела. Тепловой удар может случиться в условиях повышенной температуры, например, в бане, душном закрытом помещении или в машине, стоящей в пробке. Солнечный удар – разновидность теплового воздействия. В отличие от теплового, солнечный удар возникает из-за перегревания в результате длительного пребывания на солнце и прямого воздействия солнечных лучей на голову. Признаки. В результате теплового удара нарушается нормальная температура тела. Наблюдаются головная боль, головокружение, тошнота, рвота, ухудшается общее состояние человека. Повышается температура до +40, +41 градуса с частым дыханием. В результате солнечного удара также наблюдаются головная боль, тошнота, общая слабость, а еще учащение дыхания и пульса, расширение зрачков и кровотечение из носа. Врачи делят симптомы теплового и солнечного удара на 3 степени тяжести. При третьей степени могут появиться бред, галлюцинации, судороги, потеря сознания, опасность жары. В периоды аномально высоких температур обостряются хронические неинфекционные заболевания, учащаются сердечные приступы и другие осложнения. Рекомендации для защиты от жары. Специалисты собрали простые, но действенные советы, как вести себя в условиях аномальной жары, чтобы избежать теплового или солнечного удара. Первое. Постарайтесь сократить время пребывания на солнцепёке с 11 до 16-17 часов. Если нахождение на улице в это время необходимо, старайтесь держаться в тени. По возможности, старайтесь не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Если это проблематично, то все-таки выбирайте менее переполненный транспорт. В пути протирайте влажными салфетками или платком открытые участки тела и пейте воду. Носите подходящую одежду. Выбирайте легкую, свободную одежду светлых тонов, не прилегающую к телу. Можно ополаскивать лицо и голову прохладной водой, защищаться зонтиком. Пейте достаточно жидкости. Носите с собой воду и пейте ее небольшими порциями в течение дня. Избегайте слишком холодных напитков, чтобы не провоцировать воспаление лимфоузлов, носоглотки или других органов. Предпочтительны напитки комнатной температуры, в том числе компот из сухофруктов, разбавленный зеленый чай. Откажитесь от алкоголя, кофе и какао, так как они усиливают обезвоживание. Поддерживайте водный баланс. Интенсивный теплообмен через пот и дыхание выводит влагу из организма, поэтому важно своевременно восполнять ее дефицит. Обеспечение правильного теплообмена и своевременное восполнение жидкости в организме помогут преодолеть жару. Рекомендации по питанию. В связи с высокой температурой летом организм испытывает стресс. Происходит активная потеря важных микроэлементов через потовые железы. Увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и почки. Своевременно восполняйте запас жидкости в организме. Рекомендуется пить 2-2,5 литра в сутки.
0: С 9 по 13 июля в горных и предгорных районах Кыргызстана сохраняется угроза схода селей и локальных подтоплений. Как сообщает МЧС, опасность связана с повышением температуры воздуха, интенсивным таянием снегов и ледников, а также ожидаемыми ливневыми осадками.
2: В социальных сетях и мессенджерах распространяются объявления о помощи в получении льготного кредита. Для убедительности мошенники используют поддельные документы с логотипом Национального банка и фейковые отзывы. Национальный банк призывает граждан быть более бдительными. Продолжение темы далее.
3: В современном мире вопрос цифровой безопасности, вопрос цифровой гигиены становится все более актуальным. В Кыргызстане за последнее время участились случаи киберпреступлений. Мошенники активно используют новейшие информационные технологии, чтобы выманивать деньги у доверчивых граждан. В последнее время наблюдается рост числа преступлений в интернете. Национальный банк Кыргызстана предупреждает,

0: В эфире Беринчи радио информационный выпуск новостей. Сегодня в Григорьевском ущелье Сокольского района был восстановлен мост, который пришел в негодность в результате схода селевого потока. Как сообщают в МЧС, мост имеет важное значение для чабанов, местных жителей и отдыхающих, посещающих ущелье. В восстановительных работах были задействованы техника и специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций, Айлукмету имени Садыраке и компании China Road. Напомню, что 2 июля этого года в результате сильных ливневых дождей в Сокольском районе и Сокольской области резко поднялся уровень воды в реке Чон-Ахсу, протекающей через Григорьевское ущелье. Из-за этого пятый мост, расположенный по руслу реки, был поврежден и стал непригодным для эксплуатации. В Венском международном центре по инициативе посольства Кыргызской республики в Австрии совместно с программой ООН по окружающей среде ЮНЕП состоялся круглый стол на тему продвижения международной горной повестки в интересах устойчивого развития партнерства, международной инициативы и роль Организации Объединенных Наций. В мероприятии приняла участие специальный представитель президента по реализации пятилетия действий по развитию горных регионов Динара Кемелова. Участники обсудили вопросы продвижения международной горной повестки, укрепления многостороннего сотрудничества и реализации совместных инициатив в сфере устойчивого развития горных регионов. Проведение круглого стола стало очередным практическим шагом по укреплению международного партнерства в преддверии второго глобального горного саммита, который состоится в Бишкеке в октябре 2027 года и будет способствовать дальнейшему продвижению инициатив Кыргызской республики на международной площадке. В ходе встречи особое внимание было уделено продвижению международных инициатив Кыргызской республики в сфере устойчивого развития горных территорий, а также расширению сотрудничества с международными партнерами по вопросам горной повестки. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Урунтай в рамках проекта «Открытый кабинет территории ответственности» ознакомился с ходом строительства первого в Кыргызстане завода по производству сейсмоизоляционных компонентов. Министр отметил, что обеспечение сейсмической безопасности и внедрение современных технологий в строительную отрасль являются одними из приоритетных направлений государственной политики. Согласно проекту, строится завод общей площадью 6222 квадратных метров. Новая производственная база разместится на территории Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования подведомственного министерству. Арунтаев отметил, что после ввода в эксплуатацию завод будет выпускать современные сейсмоизоляционные компоненты, предназначенные для повышения сейсмостойкости зданий и сооружений. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП самолетом «Тест-джет» в аэропорту Манас. Эксплуатация самолетов «Тест-джет» приостановлена до завершения всех необходимых проверок. Сообщается, что держат ситуацию на постоянном контроле. Проверки проведут для усиления надзора за безопасностью полетов. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности, техническое состояние воздушных судов и выполнение авиационных правил. О результатах проверок и принятых решение Госагентство гражданской авиации обещает сообщать дополнительно. Напомню, что 7 июля в международном аэропорту Манас произошло авиационное происшествие самолета «Макдональд МД-83» авиакомпании «Тест-джет», выполнявшим рейс «Бишкек-Ош». Приезжающим в Бишкек пассажирам могут предложить специальные транспортные карты для поездок по столице. Мэр города Айбек Джунушалиев поручил проработать возможность их внедрения на территории западного автовокзала и муниципального предприятия «Бишкек Автовокзал». Как сообщили в мэрии, в таком случае прибывающие в Бишкек пассажиры смогут оставить личный автомобиль на территории автовокзала и при желании приобрести транспортную карту для поездок по городу. Ее использование будет добровольным. Директор муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Алан Капаров на встрече с главой муниципалитета сообщил, что после отмены наличной оплаты проезда в автобусах пассажирам доступны 11 способов расчета. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тынов, 1 евро 99 сомов 77 тынов, 1 российский рубль 1 сом 14 тынов, 1 казахский тенге 18 тынов и 1 китайский юань 12 сомов 86 тынов. Информация о погоде на завтра, 10 июля. Ночью местами в Иссык-Кульской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Днем местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях, в предгорных и горных районах Ошской и Баткенской областей, в горных районах Джалабадской области кратковременные дожди, грозы, ветер западный 4-9, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 17-22, днем плюс 32-37, в Талаской долине ночью плюс 13-18, днем плюс 29-34. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 19-24, днем плюс 34-39. В зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью плюс 11-16, днем плюс 22-27. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 8-13, днем плюс 25-30. В Бишкеке без осадка, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 20-22. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 37.
1: Биринчи радионун жарнама кызматы. Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
2: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
1: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
2: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.

программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио.

0: Добрый день, в эфире Беринчи Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Кыргызстан продолжает курс на цифровизацию государственных услуг. На очередном аппаратном совещании администрации президента председатель Кабинета министров Кыргызской республики Адылбек Асамалиев объявил о запуске нового пакета правительственных акселераторов 100-дневных реформ. Одно из ключевых нововведений коснется тысяч кыргызстанцев, которые выплачивают ипотеку или другие кредиты под залог недвижимости. Сегодня даже после полного погашения кредита человеку приходится собирать бумажные документы, обращаться в банки, а затем лично посещать государственные органы и ждать 1-2 дня для того, чтобы залог с недвижимости был снят. Теперь же в будущем времени, да, в течение ближайших 3 месяцев эту процедуру планируют полностью перевести в цифровой формат. Теперь через несколько месяцев через мобильное приложение Тундук можно будет подать заявление онлайн для того, чтобы срок снятия залога был одобрен, и эту процедуру обещают сократить с 2 рабочих дней до 5 часов без необходимости посещать государственные учреждения. Как именно будет работать новая система, когда сервис станет доступен гражданам, и действительно ли он и насколько вообще он избавит людей от лишней бюрократии, мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы. Сегодня в студию мы пригласили ведущего специалиста сектора цифровой картографии Управления цифровой трансформации Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете министров Кыргызской Республики Азамата Карыпова. Кроме того, у нас в студии находится координатор проектов ОАО «Тундук» Гульниза Умуркулова. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: Азамат Асанкарыевич, вот на совещании было только дано задание, да, о том, что вот было бы хорошо сократить получение и снятие залога с недвижимости. Расскажите, пожалуйста, вот как обстоит сейчас ситуация, какое было дано задание, чтобы вот это вот бюрократические излишние, да, вот нормы были все-таки упрощены и, скажем так, люди получали услуги все-таки быстрее.
1: Хорошо. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня хотели бы вот поговорить и рассказать о важной инициативе правительства, Кабинета министров и земельного агентства, направленной на упрощение процедур снятия залога с недвижимого имущества и перевода данной услуги в цифровой формат. Данный проект реализуется в рамках программы Кабинета министров «Правительственные акселераторы». Это современная высокоэффективная 100-дневная методология, которая уже давно практикуется. Эта методология направлена на радикальное упрощение взаимодействия граждан с государством и сокращение бюрократических процедур, конечно. И в то же время повышение качества государственных услуг. Одним из ключевых проектов текущего проекта стала реформа, как вы уже озвучили, онлайн-регистрация снятия залога с недвижимого имущества. И реализация проекта в этом году запланирована в период с 22 июня и до конца сентября текущего года. То есть этот проект будет реализован. И за этот, конечно, сравнительно короткий срок государственные органы совместно с банковским сектором и цифровыми партнерами Тундук должны разработать и протестировать новый этот услугу, сервис для населения. Конечно, для многих граждан получение кредита или ипотеки является привычной жизненной ситуацией, но однако после полного погашения кредита гражданину необходимо снять залог с недвижимости, и именно этот процесс до сих пор связан с определенными сложностями. То есть, как мы уже сказали, это занимает 2 дня, и, как мы знаем, по статистике именно госагентства, регистрация снятия ограничений составляет почти половину всех регистрационных действий в стране. Если посмотреть, в 2024 году было зарегистрировано более 80 тысяч процедур снятия ограничений, а в 2025 году этот показатель превысил 100 тысяч процедур. Угу. То есть мы видим, что даже вот последние за 5 месяцев 2026 года было уже проведено 56 тысяч процедур. То есть значительная часть связана именно с залогом, потому что люди берут деньги, закладывают или как бы покупают недвижимость через ипотеку. Но вот сегодня гражданин полностью, то есть в результате всех этих процедур уходит в среднем до 2 рабочих дней. И кроме этого граждане несут дополнительные расходы на дорогу, тратят время на очередях, сталкиваются с бумажной бюрократией и необходимостью личного присутствия. Поэтому, чтобы сделать государственные услуги более удобным и современным, госагентство совместно с АО «Тундук», конечно же, с нашими партнерами, банковским сектором и другими государственными органами, будет разрабатываться новый сервис онлайн регистрация снятия залога.
0: Скажите, пожалуйста, вот каким образом эта процедура проводится сейчас? Вот вы упомянули, что на это все уходит около 2 дней, и, естественно, все знают, что ждать в очередях, выделять 2 дня для многих работающих людей, все-таки это довольно-таки сложная процедура, учитывая то, что нужно собрать все документы, отнести в одно место, потом подождать очереди, и потом ждать вот этого самого ответа. Сейчас насколько эта процедура все-таки долгая? Она, получается, занимает именно в среднем 2 дня, да, как говорится?
1: Да. Получается, вот если более детально посмотреть саму процедуру сегодняшнюю, это вот первый визит в банк для получения оригиналов документов, извещение о снятии залога, доверенности от банка для получения заявления о снятии залога в филиалах земагентства. В среднем занимает 1 рабочий день. Потом уже личный визит заявителя, филиал земагентства, ожидание в очереди, подача заявления. Потом после подачи бумажного заявления сотрудники филиала, ожидание исполнения услуги регистрации снятия залога 5 часов в среднем занимает тоже на 1 рабочий день. И опять же повторный визит. То есть если все эти процедуры пройти, это в среднем как бы проходит 2 рабочих дня. И для упрощения как раз вот предлагается автоматизация этих процедур. Хотя у нас в земагентстве уже давно все материалы уже оцифрованы. Земагентство – один из первых государственных организаций еще в 2000-х годах. Уже оцифровали все данные, и у них уже была база данных. Поэтому, несмотря на это, получается, здесь основной вопрос взаимодействия с другими государственными организациями. И еще вот в 2000-х годах, когда мы уже цифровую услугу оказывали, ни в одном организации государственных не было оцифрованных данных, поэтому в то время невозможно было вот сразу вот таким образом все интегрировать и оказать вот такие цифровые услуги. А сегодня, благодаря вот уже созданиям АО «Тундук» или других организаций, которые уже оцифровывают, уже есть возможность, и в том числе и в банковском секторе уже все данные оцифрованы, и есть возможность это все интегрировать и за короткий срок, можно сказать, сделать интеграцию и оказание онлайн-услуги.
0: Вот смотрите, вот вы назвали статистику, это довольно-таки большие цифры, да, за полгода 56 тысяч, 100 тысяч, 80 тысяч за предыдущие годы. Это значит, что каждый день большое количество людей идут, подают заявления, ждут в очередях и приносят вот вам все вот эти документы. Вообще, когда все документы приносят и к вам, получается, отдают, да, для того, чтобы это было рассмотрено снятие залога с недвижимости, дальше вот этот процесс именно внутри вашей организации, он сколько времени занимает? То есть, в принципе, сбор всех документов занимает, скорее всего, больше всего времени, да?
1: Ну, конечно, да. Если это еще бумажное, то, конечно, это будет занимать больше времени. И плюс еще заявитель должен физически присутствовать и так далее. Это все усложняет и, конечно, больше времени потребует. А любая цифровизация, любая услуга, которая оказывается онлайн, это получается улучшает производительность труда, во-первых. Во-вторых, качество улучшается, потому что невозможно эти цифровые данные потерять, если вся инфраструктура хорошо развита, в принципе, всегда можно это отследить, смотреть и всегда контролировать. И, конечно, в первую очередь для граждан. Для наших граждан удобно, когда они, не выходя из дома, могут снять ограничения и в том числе и зарегистрировать права. У нас уже есть и услуги, которые онлайн-продажи есть у нас, допустим, и так далее. То есть очень удобно для граждан.
0: Получается, в течение следующих нескольких месяцев вы будете работать вместе с Тундук, с другими банками, да, чтобы получать от них оперативную информацию. Вот для этого должны быть разработаны специальные информационные системы, да?
1: Да, то есть проект реализуется совместно с госагентством, зимагентством, АО Тундук, Министерством юстиции, а также коммерческими банками и финансовыми организациями. То есть это совместный проект, и который требует технологический процесс. Там задействованы, конечно, и юристы, IT-специалисты, специалисты, которые знают вопросы регистрации недвижимого имущества и так далее. Поэтому этот процесс такой комплексный, сказать.
0: То есть, получается, вы сказали, что этот проект, его реализация и подготовка к запуску, скорее всего, будет 22 сентября, да, вы сказали?
1: До конца сентября, да. Ну, 22 июня начало, потому что они уже, подготовительные процессы начаты, совместно с нашими партнерами уже некоторые уже процедуры уже протестированы даже, и, но в целом это в процессе. И хочу еще раз для наших радиослушателей дать информацию, что эта процедура еще не запущена, это планируется. В целом, как бы, вот в рамках этого проекта 100-дневная акселерация как раз вот этих всех оцифровки и цифровизации услуги.
0: Получается, скорее всего, вы еще будете все это время все же тестировать, да, как будет проходить вот эти процессы?
1: Это практически, можно сказать, сейчас вы знаете, да, что есть такое понятие big data, то есть большие данные. Практически это вот большие данные, когда нужно интегрировать данные не только зимагентства, нужно интегрировать это вот с системой Тундук, банковской системой. Это все аккумулируется, и там операции, миллионы, миллиарды операций происходит, и для этого нужны, получается, инфраструктура хорошая тоже, поэтому это все нужно будет протестировать, чтобы потом в дальнейшем не было сбоя и так далее. Вот эту часть, наверное, более подробно, наверное, расскажут наши партнеры из Тундук.
0: Гульниза Талайбековна, расскажите, пожалуйста, вот как данный процесс будет проводиться в течение следующих 3 месяцев почти. Я думаю, что у вас будет очень много работы, потому что помимо этого проекта у вас, конечно, много и других проектов. Вот как будете вы взаимодействовать и как будет проходить вот разработка, тестирование вот этой всей системы?
2: Здравствуйте. Да, на самом деле мы сейчас очень активно работаем над цифровизацией в целом всех госуслуг. Переводим ЦОНы в онлайн-формат, те же самые услуги УНА, кадастра. И у нас достаточно много услуг предоставляется со стороны кадастра. И это, получается, очередная новая услуга, которую мы запускаем. Тем самым планируется максимально разгрузить филиалы кадастра от физического посещения в целом. У нас уже функционирует около года услуга по наложению залога. Это первичное оформление, получается, того самого залога, да, при получении кредита. Услуга также разрабатывалась в рамках правительственных акселераторов. Была создана рабочая межведомственная группа. Там все представители банков, кадастра, Министерства юстиции, а также наших специалистов. Данные услуги для предоставления данных услуг используются разные цифровые сервисы, интеграционные, там участвуют Face ID, электронная подпись, сервис проверки доверенности в э-нотариат. И это все в комплексном формате предоставляется вот гражданину. Поясню, как работает в наложении залога. Сейчас гражданин при обращении в банк для получения кредита, раньше, если представитель банка вместе с гражданином шел в кадастр, получал талон, ждал своей очереди, оформлялся там на месте, сейчас же он обращается только в банк. Представитель банка, в основном все представители банка, которые работают именно с этими кредитами по наложению залога, они все имеют инструкцию, как это оформить через мобильное приложение Тундук. Гражданин инициирует именно наложение залога, вводит туда данные доверенности банка и представителя банка. Это все проверяется онлайн в цифровом формате через обмен данными с нотариатом, Министерство юстиции, то есть если доверенность некорректна, либо уже истекла, это все на уровне системы блокируется. А тем самым заявка поступает к представителю банка, это залогодержатель. Он со своей стороны загружает необходимые договора, письма там, о том, что они берут в залог данное имущество, подписывают своей электронной цифровой подписью. То же самое проделывает залогодатель, он подписывает также эти договора, документы электронной цифровой подписью, оплачивает госпошлину и направляется заявление уже в систему кадастра. В кадастре операторы регистрируют заявление, рассматривают в течение 5 часов по процедуре и в случае успешного рассмотрения направляют выписку о наложении залога, а также электронные документы вот, с цифровой подписью направляются уже представителям банка. Тем самым они уже нет необходимости посещать кадастр, могут вот так выдать кредиты уже в онлайн-формате. Да? И снятие залога планируется в таком же формате реализовать. Там же также задействован будет сервис Министерства юстиции по проверке доверенности. Загрузка документов, писем от банка о том, что они снимают залог данной недвижимости, и рассмотрение также в онлайн-формате и отправка необходимых документов уже непосредственно в банк.
0: Угу. Смотрите, вот это вся такая довольно-таки сложная система. Вы говорите, что когда на залог на недвижимость ставится, да, получается, обращение отправляется, то это делается совместно с сотрудником банка, да?
2: Да,
0: все верно. То есть они им все подсказывают, что делать и что нужно, какие документы загружать.
2: Да, все верно. Угу. Сотрудник банка сопровождает своего клиента, потому что ну, услуга специфичная, там требуются какие-то заполнения, какие-то данные, которые может предоставить только сотрудник банка. Mm-hmm. То есть номер доверенности и ПИН представителя банка только может вот этот сотрудник свой предоставить. Это не открытые данные, да, то есть только для оформления вот этих сделок они предоставляют свои данные, тем самым они отправляют заявление в онлайн-формате.
0: Я почему спрашиваю? Потому что, наверное, процесс снятия будет проходить гораздо легче, да? То есть, получается, человек же должен, он должен будет сам в этом разобраться, или все же ему могут помочь сотрудники банка? Может быть, этот вопрос обсуждался?
2: Да, мы уже обсуждали этот вопрос. Снятие залога, он в любом случае будет также работать совместно с сотрудником банка, потому что, опять же, там требуется введение номера доверенности, ПИН представителя банка, а также банк должен приложить письмо официальное о том, что они снимают данный залог у себя с ареста. Только данное письмо, оно будет считаться юридическим обоснованием для кадастра, чтобы они могли снять залог. То есть, по сути, гражданин в любом случае обращается в банк, том, чтобы снять залог, банк предоставляет необходимые документы, а также инструкцию, как оформить онлайн-заявку через мобильное приложение.
0: Вот это очень нужная информация, я думаю, потому что не все могут разобраться, да, все-таки куда нажимать, учитывая то, что в Тендуке у нас все-таки очень много разных операций, которые нужны людям. Вот что касается самой этой системы, насколько это все будет происходить быстро? Вот здесь говорится о том, что это все будет делаться буквально за несколько часов. Система, то есть, тоже же должна быть хорошо налажена, чтобы все вот эти данные успеть обработать и чтобы не было ошибок.
2: Да, при сборе всех данных, то есть все необходимые проверки, они выполняются еще до подачи заявления, да, то есть во избежание всяких ошибок, неполадок, каких-то, допустим, я не знаю, доверенность не, уже просрочена там, либо что...
0: Это действие, вот, получается, сразу не пройдет, скорее
2: да,
0: всего, да?
2: Если все что-то... необходимые проверки, они уже в процессе подачи они проводятся. То есть мы отправляем заявки уже по процедуре, как положенные, да, заявки. То есть рассмотрение там остается только согласно там закону, да, там, необходимое обоснование достаточно, там, или еще, ну, не знаю, какие еще могут быть причины у регистратора кадастра, то есть им остается только принять решение. Все необходимые проверки по исключению таких несоответствий, это все уже прорабатывается на уровне подачи заявки. То есть мы блокируем подачу заявки, если есть какие-то несоответствия данных.
0: То есть, получается, грубо говоря, представителю кадастра нужно будет только пробежать глазами, проверить все документы и нажать на кнопку, чтобы это было одобрено.
2: Да, все верно. Да. И тем самым, да, сокращаются часы рассмотрения, нет необходимости ходить в филиал, потом еще сидеть там ждать, пока регистратор все архивы поднимет, все перепроверит. Это все можно вот уже в удаленном формате выполнять.
0: А получается, итоговый результат, он будет виден через Тундук, либо через банки тоже будет какое-то уведомление, может, в приложении?
2: Да, в Тундук, конечно же, будет отправлено уведомление о том, что заявка успешно рассмотрена или же отклонена по какой-то причине. Представители банка, в свою очередь, тоже по своим каналам, уже непосредственно от кадастра, тоже будут получать необходимые документы, подписанные цифровой подписью. То есть подтверждение с их стороны о том, что действительно кадастр снял залог. Вот.
0: Получается, что вообще могут ли быть какие-то сбои, потому что мы знаем, что со стороны каких-то банковских приложений, да, иногда бывают сбои, и, например, в Тундуке там также есть такой раздел, которым, я думаю, пользуются многие, да, можно оставить свое обращение. Вот как понять, что процедура все-таки прошла правильно, например, уведомление может прийти в этот же день, если там человек в 3 часа это все оформил, или может оно прийти, или это уже на следующий день откладывается?
2: Да, на самом деле сбои — это уже технический вопрос, то есть, к сожалению, есть факторы, на которые мы никак не можем повлиять, это аварии там в центрах обработки данных, где сервера хранятся. А также, так как здесь комплексный подход применяется, это обмен данными через разные информационные системы, там, как я и говорила, очень много систем участвует, это Face ID тот же самый, это отдельная система, электронная цифровая подпись, это отдельная система, Министерство юстиции — это отдельная система, система кадастра — это один. Все они лежат в разных ЦОДах, да, платформах, но у кого-то может произойти там отключение света, да, с чем мы сталкиваемся сегодня. И, к сожалению, таких вот, конечно, там проводятся какие-то резервирования, но все равно такие случаи встречаются, к сожалению, по сей день. Насчет уведомления. Да, конечно, при первичной подаче осуществляется сначала регистрация заявления. в течение, по-моему, часа в системе кадастра производится регистрация самого заявления. Тогда гражданин и представитель банка получают уведомление о том, что данное заявление зарегистрировано и отправляется также предполагаемый срок выполнения. Это вот если, допустим, успевают в первой половине дня, это в 10 часов, там, ну, условно, к 3 часам, там, ваше заявление, предполагаемая дата исполнения, они получают такого рода уведомления. То есть также отслеживать статус исполнения можно в самой заявке, непосредственно в приложении.
0: Азамат Сангхариевич, вот скажите, по статистике мы видим, что в день большое количество... Нет, не в день, в год большое количество. Да. Естественно, в день
1: и
0: тоже.
1: В день тоже, конечно.
0: Да. И вот в разных филиалах по-разному. Все-таки как сотрудники будут успевать вот это все проверять? Потому что система – это одно, но сотрудники тоже, думаю, должны же ознакомиться с документами, чтобы вот принять вот эти все поданные документы.
1: Ну да, конечно. Вообще, несмотря на то, что мы все автоматизируем, мы не можем отменить человеческий фактор всегда, потому что здесь в любом случае.
0: Он нужен
1: если
0: в
1: только,
0: любом случае.
1: Да. Если только мы полностью не перейдем на искусственный интеллект и так далее. То есть до этого еще недалеко, я думаю, но в целом тоже это возможно. Ну, может быть, в ближайшем будущем это все будет реализовано, но пока как бы есть человеческий фактор. Я бы вот хотел бы остановиться, вот вообще вкратце, в принципе, рассказали, но в целом, как бы, как она будет работать, эта вся процедура. Мы знаем, что вот основная идея заключается, весь процесс будет доступен дистанционно через мобильное приложение Тундук. И первое, это вот как раз после погашения кредита гражданин сможет через приложение Тундук инициировать процедуру снятия залога. И эта процедура, то есть заявитель должен указать обязательно объект недвижимости. А в кадастре, как уже сказали, своя внутренняя система, где есть идентификационный код недвижимого имущества, она является уникальной, которая не повторяется по всей республике. И указывая код, инициируется эта процедура снятия залога, и сотрудник банка получает соответствующее уведомление. Потом уже он прикрепляет электронное подтверждение о снятии залога и заверить его облачной цифровой подписью. Здесь как раз есть, вот уже упомянули о том, что именно сотрудник может, так как система Тундук работает только физическими лицами, пока юридическими не работает, соответственно, здесь и вот эта процедура доверенности. То есть банк дает доверенность сотруднику, имея доверенность от банка, сотрудник своим пином или своим Тундук уже заверяет его своей подписью, ну, от лица уже банка. Соответственно, после того, как это все заверяется, клиент проходит процедуру оплаты. Здесь как раз вот так решили, что именно залогодержатель, клиент оплачивает услугу. После оплаты государственной услуги автоматически поступает соответствующий филиал наших органов, потому что земельное агентство имеет несколько филиалов по всему региону.
0: А оплата, извините, она
1: автоматизирована. Это все уже отработано в системе Тундук. Другие услуги все уже проходят через любую систему оплаты. Это М-банк, это может быть АИЛ-банк или Эль-банк, любая платежная система, там уже все реализовано. И гражданин, то есть филиал, после завершения процедуры, как гражданин, так и банк получает электронную выписку, подтверждающую снятие залога. Только после оплаты, видите, да? И вот получается, вот это самое главное, подача заявления займет всего там несколько минут, и гражданину больше не придется посещать ни банк, ни земагентство, а достаточно через эту систему уже снять залог, то есть снятие залога. И внедрение этого сервиса позволит существенно сократить срок оказания услуги, снизить количество очередей, исключить использование бумажных документов, уменьшение коррупционных рисков, которые всегда у нас в первую очередь, всегда, когда есть очередь, всегда люди хотят быстрее и появляются уже вот эти коррупционные риски. И обеспечить предоставление услуги по принципу не выходя из дома. Да? И здесь, конечно, при успешной реализации и запуске этой системы, что можем получить? То есть эта система позволит сократить срок подачи заявления от 1-2 дней до 10 минут или там, часов, допустим, да? Исключить посещение филиалов. Это практически сокращение очереди на 20% или больше, в зависимости от филиалов, допустим, да? Где меньше очереди. Исключить бумажные документы и бюрократические проволочки, автоматизированная передача подписанных ОЦП электронных документов соответствующих филиалов Зимагентства, сокращение бумажного архива или вообще бумажной волокиты практически там, на 2-3-4% и внедрение принципа экстерриториальности. Это значит, что человек, который живет в Аше или в Баткене или в Найскуле, может всегда снять залог в Бишкеке, допустим. И то же самое, да? Кто живет в Бишкеке, могут свой залог снять в Баткене или в регионах, в любом месте. И, конечно, экономия времени и финансовых средств, затрат граждан на выезд, на банковские какие-то эти филиалы посещения банка или Зимагентства, электронное уведомление о снятии залога в личном кабинете клиента или банковского сотрудника или самого банка. И вот как раз сокращение времени обработки заявления для самих специалистов даже. Это удобно не только для граждан, а для самих специалистов банка и для самих специалистов агентства, Зимагентства, филиалов. Ну, в принципе, мы уверены, что запуск данного сервиса станет очередным важным шагом в развитии цифрового государства и повышения качества государственных услуг для граждан всей страны.
0: А еще скажите, пожалуйста, вот когда эта услуга будет, получается, проведена, то именно будет ли сохранен вот этот документ о том, что залог снят, и он, наверное, будет храниться на каких-то серверах, или он останется в Тундуке и будет доступным, ну, потому что вдруг какая-то ошибка не может же, да, возникнуть все-таки?
2: На самом деле информация о том, что есть залог, наложен залог или обременение какое-либо вообще или нет, он хранится в информационной системе непосредственного госоргана, это вот система кадастра. А у нас в Тундук также доступно получение справок, это выписка права на недвижимое имущество, либо история права. Эти справки формируются в реальном режиме при получении данных с базы кадастра в реальном режиме. То есть, если он сегодня снимает, до снятия он может получить одну справку о том, что залог имеется. После снятия он может повторно получить эту справку, и там уже будет написано то, что залог обременения не имеется. То есть, все данные хранятся непосредственно у поставщика услуги, владельца базы данных. И выписки, подтверждения о том, что залог есть или нет, его всегда можно в онлайн-формате, в реальном режиме получить в Тундук.
0: Получается, эта выписка, она доступна будет в бесплатном формате или
2: всё-таки нет, бесплатно? К сожалению, это платная услуга согласно реестру предоставления государственных услуг. Там установлено 212 сон на сегодняшний день. Она у нас предоставляется уже более 3 лет, в Тундук она доступна. Но первичное получение подтверждения при снятии залога, она будет бесплатна. Если же повторно хотят какую-то актуальную выписку получить, тогда уже...

0: Вот эта услуга вводится для того, чтобы взаимодействие было между банками, между организациями в довольно-таки быстром формате. Вообще по этому проекту, получается, будут задействованы сразу все банки, правильно, да? Или во время пилотного проекта вы только с несколькими будете пробовать вот эту услугу опробовать, да?
1: Да, в принципе, у нас уже есть взаимодействие с банками, которые уже не только государственные и коммерческие банки. У нас уже есть соглашения, договора, которые взаимодействуют не только по залогу. И многие банки уже, у нас уже есть услуги, которые по недвижимости они могут получать любую информацию. И поэтому, в принципе, там проблем нету, вот только могут быть вопросы технического характера. Ну, это тоже решаемо.
2: Я думаю, мы охватим, в принципе, все банки, потому что, как я говорила, сейчас у нас уже активно работает услуга по наложению залога. Там задействованы практически все банки, так как сейчас эта услуга предоставляется только в онлайн-формате. И практически все представители банков, которые работают непосредственно в этом направлении, они имеют инструкцию по наложению залога. Снятие залога практически аналогичная же услуга. Чуть-чуть меняется бизнес-процесс предоставления услуги, но у нас есть своя рабочая группа с представителями банков. Там активно консультация ведется в целом. Поэтому, я думаю, в принципе, можем охватить практически все банки.
1: Вот как раз до конца сентября будет возможность со всеми банками проработать, протестировать, прогнать эту систему, и чтобы потом вот, никаких каких-то вопросов не возникало касательно именно вот, этого сервиса.
0: То есть, получается, если все действия будут выполнены, все тестирования пройдут, то, грубо говоря, скорее всего, услуга станет доступна с октября.
1: Дай бог,
0: скорее всего,
1: будет,
0: да?
1: Да, если все будет успешно, то в планах.
0: Хорошо. Гульниза Талайбековна, расскажите, пожалуйста, вот сейчас над какими еще услугами работает Тундук, и вот что, какие еще услуги сейчас улучшаются или модернизируются, что вы планируете вот на ближайшие, может быть, месяцы?
2: Да, как я уже упоминала, мы сейчас активно оцифровываем именно те органы, где имеется массовый наплыв. Это у нас ЦОН, это у нас УНА, это кадастр. Да. Помимо этих, именно получается в ЦОНах сейчас за паспортами это неизбежный процесс, да, получается. Каждый гражданин должен получить паспорт, ЗАГСовские услуги. И вот большинство этих услуг мы уже оцифровали. На днях запускается именно регистрация брака, подача заявления онлайн для получения, ну вот, получения даты для регистрации брака. Да? Это будет торжественно, там, либо в ЦОНе просто расписаться. Тем самым граждане получают возможность посетить ЦОН только при получении корочки, да. При бронировании дня они могут это сделать уже в онлайн-формате.
0: А сейчас они бронируют лично?
2: Да, они посещают вдвоем еще, не только один представитель, то есть вдвоем должны посетить ЦОН, написать заявление, и только тогда они имеют право взять дату на регистрацию брака. Сейчас же мы это переводим в онлайн-формат, можно будет выбрать доступную себе дату, там будет календарь доступен. Вот. Также с завтрашнего дня запускается у нас получение пособия Баларысы. Это до 3 лет всем детям будет выплачиваться по 1200 сом. А завтра Буэрса запускаем с утра услугу по подаче заявления. Вот. Также у нас планируется это... все получение паспортов мы уже перевели в онлайн-формат. Это пока что для взрослого населения это вторичное оформление, замена при утере, при порче, да, то есть первичное в 16 лет, первичное, к сожалению,

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Каждый будний день на Беринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Беринчи радио.

0: В эфире Беринчи радио, итоговый выпуск новостей. Добрый вечер и основные темы сегодня. Открытый кабинет территории ответственности «Один день» с министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурданом Урунтаевым. Сегодня в ходе мероприятия журналисты смогли ознакомиться с рабочим распорядком дня министра, деятельностью самого министерства, последними нововведениями в строительной отрасли, работой строительной лаборатории, а также посетить строительные объекты. Возможность регулирования цены на бензин АИ-95 отменил Кабинет министров страны. Соответствующие изменения в решении, регулирующие государственные меры в сфере цен на горюче-смазочные материалы, подписал Адылбек Асмалиев. Почему АИ-95 вывели из-под госрегулирования цен в стране? Обеспечение продовольственной безопасности и стабилизация цен на мясо в Бишкеке. В Чуйской области реализуют проект по созданию крупных откормочных хозяйств для крупного рогатого скота. Далее подробно. На территории Кыргызстана в настоящее время ведется строительство 540 объектов, из которых около 200 планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Большая часть строящихся объектов относится к социальной инфраструктуре. По итогам прошлого года на строительство было выделено около 15 миллиардов сомов. В текущем году объем финансирования достиг порядка 10 миллиардов сомов. Сегодня министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Урунтаев в рамках проекта «Открытый кабинет» посетил несколько объектов строительства. Более подробно далее.
1: В данное время в стране строится около 200 школ, более 50 детских садов, остальные объекты другого назначения. В этом году планируется сдать в эксплуатацию 20 крупных школ в Бишкеке, 10 в Оши и 6 в городе Манас. Самая большая школа рассчитана на 1200 ученических мест. По итогам прошлого года на строительство было выделено около 15 миллиардов сомов. В текущем году объем финансирования достиг порядка 10 миллиардов сомов. Однако к концу года эта сумма, по словам министра, должна увеличиться.
2: Смотрите, за каждым объектом на сегодняшний день закреплены соответствующие лица, есть соответствующие департаменты. Вот то же самое, к примеру, взять вот строительство социальных объектов. Они каким образом производятся? Есть у нас основное предприятие, государственное предприятие «Кыргызхурлуш», которое непосредственно занимается строительством и которое привлекает соответствующих субподрядных организаций. У них есть соответствующие технадзоры, которые каждый день ежедневно посещают соответствующий объект и смотрят за качеством и за исполнением тех или иных задач. Кроме этого, есть департамент контроля за строительством, ГАСК называется, Государственный архитектурно-строительный контроль. Оттуда есть соответствующие, так скажем, инспектора, которые посещают объект и также следят за качеством. Кроме этого, есть стройсертификация. Стройсертификация – это занимается отбором тех или иных материалов, используемых в строительстве. И также они производят те или иные испытания на качество и на прочность эти же используемые материалы. Это все работает в одном кубе и соответствует, так скажем, поставленным задачам. И у нас контроль ежедневный. И, честно говоря, контроль за качеством строительства у нас очень даже, можно сказать, тотально.
1: Министр также рассказал, что общий объем активного строительства в стране сегодня превышает 14 миллионов квадратных метров. Вместе с тем существует мировой ориентир. Ежегодный ввод около 15 квадратных метров нового жилья в расчете на каждого новорожденного ребенка.
2: По итогам 2023 года в Кыргызстане было выявлено более 200 объектов, которые были построены незаконно и при этом, так скажем, отдали людям, чтобы они там могли жить. Эти объекты также можно назвать долгостроями, и из которых мы на сегодняшний день более 190 мы узаконили. То есть не просто пошли узаконили, это мы провели соответствующие экспертизы, соответствующие испытания, и по результатам которого мы уже вынесли соответствующее заключение о сейсмостойкости этих же зданий, безопасности, и потом уже дали, так скажем, на узаконение. Были моменты, когда нам приходилось обращаться к этим же жителям, чтобы они исправили где-то что-то. И, соответственно, благодаря этим же усилиям нам удалось более 190 таких объектов узаконить и отдать уже соответствующие техпаспорта этих же домов. И люди, наконец-то, можно сказать, получили свои долгожданные документы. Да, есть объекты, которые мы никак не можем сдвинуть с мертвой точки. Мы это тоже признаем. Но в любом случае мы принимаем соответствующие меры. Вот, к примеру, взять то же самое Дөлөт Курулуш, да? последний, так скажем, скандальный. Да, нам удалось сдвинуть ее с мертвой точки. На сегодняшний день создана государственная, так скажем, компания, которая взяла на себя полностью всю ответственность и составили соответствующие договоры с инвесторами. Мы нашли денежные средства извне бюджета, государственного бюджета, либо, так скажем, извне тоже самых жителей. То есть одновременно там могли привлечь соответствующие миллионы долларов для того, чтобы элементарно начать и уже продолжить строительство. Да, по нему тоже есть проблемы, которые мы должны уже в дальнейшем решать. Понимаете, как я уже сказал, если бы все было бы хорошо, то и нас здесь тоже не было.
1: Коснулся министр и темы точечной застройки, вызывающей регулярные протесты. По его словам, в стране нет хаотичного строительства в обход правил, поскольку любое легальное здание обязательно вносится в специальный реестр, получает индивидуальный QR-код и все необходимые архитектурные заключения. Привел пример Высокульской области.
2: То же самое взять, к примеру, объекты, строящиеся на Иссык-Куле, раз уж начали про Иссык-Куль. К примеру, строят напротив аэропорта Тамчи несколько объектов. Их проекты были представлены на международном форуме в Баку. Да тоже это достижение. И очень много, положительных отзывов было. Было очень много интересов со стороны других государственных органов, других государств. И это тоже достижение. Как-то надо относиться к этому уже не как скептически, а я, наоборот, призываю, чтобы это все обращать в новый, вид строительства. В любом случае надо отдать должное нашим, предпринимателям, бизнесменам и другим людям, которые занимаются строительством. Были же моменты, когда строительства вообще не было. Мы сейчас в активной фазе строительства, я думаю, этим надо гордиться. Да, бывают моменты, если бы было бы все идеально, то этих проблем тоже не было бы, понимаете? Конечно, есть ошибки, бывают ошибки, мы это тоже признаем и, соответственно, пытаемся решить и исправить.
1: Отдельно глава Минстроя остановился на жалобах горожан на шум в темное время суток. Министр пояснил, что в ряде случаев это обусловлено непрерывным технологическим процессом, к числу которых относится заливка бетона, которую нельзя прерывать ради сохранения прочности конструкции. При этом Урунтаев честно признал, что закон о тишине в столице действительно порой нарушается, но призвал отнестись к этому с пониманием, когда речь идет о социально значимых объектах. На территории Кыргызстана в настоящее время ведется строительство более 500 объектов, из которых около 200 планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Эрмек Актанов, Беринчи радио.
0: Специальный представитель президента Кыргызской республики по особым поручениям Баку Тиробаев в рамках рабочей поездки ознакомился с ходом строительства автомобильной дороги Каракол-Энильчек. В ходе посещения строительных участков Баку Тиробаев ознакомился с темпами строительства, осмотрел объекты и заслушал информацию представителей подрядных организаций и ответственных государственных органов о реализации проекта. Особое внимание было уделено соблюдению утвержденного графика работ, качеству строительства, а также своевременному обеспечению объекта строительными материалами и специализированной техникой. Отмечено, что автомобильная дорога Каракол-Энильчек имеет важное значение для развития транспортной инфраструктуры, повышения транспортной доступности отдаленных населенных пунктов, а также раскрытия туристического и экономического потенциала Иссык-Кульской области. По итогам рабочей поездки Бахат Тюрбаев поручил подрядным организациям обеспечить высокое качество строительных работ, усилить контроль за соблюдением сроков реализации проекта и принять необходимые меры для своевременного завершения строительства. Уровень производства в Кыргызстане с января по май вырос на 14%, сообщила главный специалист отдела анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Кыргызской республики Айджан Джумашева. Рост по показателям: химическая продукция в 3 раза, фармацевтическая продукция в 1,8 раза, производство транспорта в 1,6 раза, очищенные продукты на 43%, строительные материалы на 36%, добыча полезных ископаемых на 19%. Государство всегда готово поддержать бизнес и помочь в открытии и развитии промышленных предприятий, подчеркнула Джумашева. В День независимости в Кыргызстане планируется открыть 40 предприятий, сообщила Айжан Джумашева. По ее словам, всего до конца года должны быть запущены 113 промышленных объектов. На сегодня открыли 6, остальные будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Это позволит создать 11 тысяч рабочих мест в сферах перерабатывающей промышленности, производства стройматериалов, фармацевтики и машиностроения. Больше всего предприятий появится в Чуйской области 35, в Джалабадской и Ошской по 19, на Иссык-Куле 10, в Нарынской 7, в Баткенской и Талаской по 6, в Аше планируется открыть 7 объектов, а в Бишкеке 4. Возможность регулирования цены на бензин АИ-95 отменил Кабинет министров страны. Соответствующие изменения в решении, регулирующие государственные меры в сфере цен на горюче-смазочные материалы, подписал Адылбек Касымалиев. Согласно документу, из перечня социально значимых товаров, на которые может вводиться временное государственное регулирование цен, исключен бензин марки АИ-95. Также внесены изменения в постановление 25 мая 2026 года о мерах по стабилизации рыночных цен на ГСМ. Из документа исключена норма об установлении максимальных розничных цен на топливо, расскажет мой коллега.
1: Госантимонополия объяснила, почему бензин АИ-95 исключили из перечня социально значимых товаров и вывели из-под временного госрегулирования цен. В службе заявили, что этот вид топлива потребляет меньше автомобилистов, поэтому его цена слабее влияет на общие расходы населения. Говорит пресс-секретарь ведомства Айжан Базарбаева.
3: Бензин АИ-92, которым пользуется большинство владельцев автомобиля, остается наиболее социально значимым видом топлива, поскольку его стоимость напрямую влияет на транспортные расходы населения. Под государственным регулированием цен по-прежнему остаются не только бензин марки АИ-92, но и дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ. Бензин марки АИ-95 потребляет значительно меньшее число автомобилистов, поэтому его цена оказывает меньшее влияние на общий уровень расходов граждан. И для обеспечения доступа потребителей будут заключаться соглашения между государственными органами, субъектами предпринимательства, осуществляющими реализацию нефтепродуктов. При этом государство не отказывается от контроля за рынком нефтепродуктов. Служба наша следит и постоянно продолжает отслеживать ситуацию, контролирует соблюдение законодательства о конкуренции и принимать меры при выявлении антиконкурентных соглашений, злоупотребляя доминирующим положением или иных нарушений. Таким образом, исключение бензина АИ-95 из перечня социально значимых товаров означает не отказ от государственного контроля, а переход от прямого административного регулирования к рыночным механизмам при сохранении эффективного антимонопольного надзора.
1: Решение принято на фоне дефицита топлива в республике, возникшего после сокращения поставок из России, где приостановлены работы НПЗ из-за атак украинских дронов. Решение предусматривает отказ государства от установления максимальной розничной цены АИ-95. Госрегулирование цен на горюче-смазочные материалы в Кыргызстане ввели в конце мая. Тогда начали предоставлять временные субсидии компаниям, занимающимся поставками и реализацией топлива. Председатель службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Айбек Мамыралиев.
4: Относительно цены, вот мы уже установили в начале июня месяца максимальные розничные цены. Эти цены будут соблюдаться, пока вопроса о повышении не стоит. В некоторых компаниях в городе Бишкек отсутствует один из видов, это 95-го бензина, в штатном режиме работает, осуществляет свою деятельность. Проводим мониторинг установленных нами цен на ГСМ. На сегодняшний день вот уже за это время мы установили только один факт нарушения установленных цен. Это было в Баткенской области. Один из нефтетрейдеров продавали на 20 дороже, чем мы установили. В отношении этой компании мы приняли меры в виде наложения административного штрафа. Я думаю, сейчас все вопросы уже решаются. И там остается только вопрос логистики. Рассматриваем и другие, то есть кабинет министров рассматривает и другие страны поставки нефтепродуктов. Кроме того, у нас и всем известно, что есть местные наши перерабатывающие заводы в Чуйской области, завод «Джунда», в Джалабадской области «Кыргызнефтегаз». В настоящий момент они тоже производят необходимое количество, поставляется внутренний рынок. Запасы на сегодня есть на месяц, на полтора месяца. Определенные объемы в дороге.
1: На фоне нехватки ГСМ правительство в последние дни по этому вопросу обратилось к властям других стран. Министр энергетики Алтынбек Рыспеков сообщил журналистам, что республика республика получила ответы на обращение Казахстану и Узбекистану по вопросу импорта ГСМ. По его словам, узбекская сторона дала согласие на поставки топлива в Кыргызстан. В то же время Бишкек продолжает ожидать ответа от казахстанской стороны. Глава Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канатбек Эшатов.
5: Наши нефтетрейдеры сейчас прям в активном поиске. Они по всем заводам уже на территории Российской Федерации. Помимо этого, вот ближайшие наши государства, соседи, это Казахстан, Азербайджан, Иран, дальние зарубежья, там страны Европы, Прибалтики. Везде сейчас идет активный поиск, чтобы изыскать необходимые объемы и своевременно импортировать Кыргызскую Республику.
1: Кыргызская Республика продолжает переговоры с рядом государств для обеспечения стабильности поставок горюче-смазочных материалов. Ранее соответствующие переговоры по данному вопросу провел зампредседателя Кабинета министров Кыргызской Республики.
0: Напомню, что в эфире Беренче Радио итоговый выпуск новостей. Государственная налоговая служба опубликовала разъяснение по наиболее актуальным вопросам, связанным с добровольной уплатой страховых взносов. В Государственной налоговой службе поясняют, что граждане, которые нигде не работают, могут добровольно уплачивать страховые взносы. Размер платежа можно определить самостоятельно. Однако он не должен быть ниже установленных минимальных ставок – 10, 8 или 3% от средней заработной платы в зависимости от категории плательщика. Страховой полис для добровольной уплаты можно оформить в органах ГНС или онлайн через личный кабинет налогоплательщика. Оплата производится за текущий месяц или за будущие периоды. Минимальный добровольный взнос составляет не менее 8% от средней заработной платы в пенсионный фонд, не менее 10% при распределении средств между пенсионным фондом 8% и государственным накопительным пенсионным фондом 2%. Для отдельных категорий граждан, в том числе руководителей и членов крестьянских, фермерских хозяйств, без образования юридического лица, также физических лиц, имеющих земельные участки, предусмотрена возможность добровольной уплаты взноса в размере не менее 3% от средней заработной платы. Оплачивать страховые взносы можно в отделениях банков через платежные терминалы, электронные кошельки, интернет-банкинг, мобильные банковские приложения, а также с использованием индивидуального QR-кода через личный кабинет налогоплательщика. Информацию о перечисленных страховых взносах можно получить в социальном фонде или через приложение Тюндюк. При оплате через банк или терминал плательщику выдается бумажная квитанция, а при использовании электронных сервисов формируется электронный чек, который можно сохранить или распечатать. Подробная информация размещена на официальном сайте ГНС в разделе «База знаний. Страховые взносы», а также доступна в территориальных налоговых органах. В Чуйской области Кыргызстана реализует проект по созданию крупных откормочных хозяйств для крупного рогатого скота. Инициатива направлена на обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию цен на мясо в Бишкеке. Проект реализуют за счет собственных средств ведомства. На первом этапе на откорм планируется поставить 2500 голов крупного рогатого скота. В дальнейшем проект расширят, и в течение ближайших 2 лет количество животных планируют довести до 20 тысяч голов. Напомню, весной текущего года Минсельхоз сообщал, что на создание мясного кластера в Чуйской области и в Бишкеке направили 1,5 миллиарда сомов. Продолжение темы далее. В последние годы в стране растет спрос на мясо, в связи с чем начали приниматься дополнительные меры – увеличение объемов производства мясной продукции и обеспечение стабильного предложения на рынке стали приоритетными задачами. Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства, в Чуйской области стартовал масштабный проект по созданию крупных хозяйств для откорма крупного рогатого скота. Главная цель – обеспечить внутренний рынок достаточным количеством мяса, отметила представитель министерства Батма Искандарова.
6: Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики реализует проект по организации крупных откормочных хозяйств крупного рогатого скота в Чуйской области с целью обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на мясо в городе Бишкек. Проект финансируется за счет собственных средств министерства. На начальном этапе на откорм будет поставлено 2500 голов крупного рогатого скота. Проект будет расширяться поэтапно, и в течение ближайших 2 лет количество откармливаемого крупного рогатого скота достигнет 20 тысяч голов. Министерство выражает уверенность, что данная инициатива внесет значительный вклад в обеспечение потребностей внутреннего рынка, а также в расширение производственных возможностей животноводства, создание новых рабочих мест и устойчивое развитие агропромышленного комплекса.
0: В рамках нового проекта в ближайшие годы планируется расширение деятельности, а в течение 2 лет значительное увеличение поголовья скота. Это позволит существенно нарастить объемы производства мяса в стране и создать условия для увеличения предложения на внутреннем рынке. Успешный запуск пилота в Чуйской области и столице создаст базу для масштабирования опыта на всю страну. Фактически в республике начинают строить мясную индустрию нового образца, способную не только закрыть внутренние потребности, но и усилить экспортные позиции страны. Доктор технических наук Кинишбек Алымбеков придерживается мнения, что при реализации проекта прежде всего необходимо усилить контроль.
7: Открытие откормочных центров – это новая форма ведения хозяйства у нас в Кыргызстане. Имеет несколько положительных моментов такие центры. Во-первых, когда скот набирается в откормочные центры, откормочное хозяйство, скот обязательно должен проверяться со стороны ветеринаров. Отбираются самые такие здоровые, уже более-менее упитанные животные и, самое главное, без заразных или других инвазионных заболеваний. Второй момент – кормление. Раз откорм – это вот тоже сложный, важный процесс, откармливать надо по определенному рациону. Состав кормов должен быть нормальным. Не только сено или сочная трава, но и комбикорма, зерновые, фуражные корма. Если такие разновидности будут, конечно, упитанность улучшается быстрее и качество будущего мяса будет лучше.
0: По мнению специалистов, одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость мяса, является объем продукции, поступающий на рынок. Если предложение будет достаточным, резкий рост цен прекратится. Именно по этой причине на государственном уровне уделяется особое внимание развитию животноводства и расширению производства. Эксперты отмечают, что данный проект поможет решить сразу несколько задач, в их числе и эксперт Эрлан Карипов.
8: С экономической точки зрения, создание откормочных площадок в Чуйской области и развитие мясного кластера – это правильный и своевременный шаг. Выбор именно Чуйской области вполне логичен. Во-первых, регион обладает одним из наиболее благоприятных природно-климатических условий для интенсивного откорма крупнорогатого скота. Здесь развита кормовая база, высокая урожайность кормовых культур и хорошие условия для эффективного набора живой массы животных. Важно отметить, что Чуйская область уже имеет практический опыт в этой сфере. Во многих селах региона откорм крупнорогатого скота является одним из основных направлений деятельности фермеров. Поэтому государство фактически усиливает уже существующую специализацию региона, создавая условия для формирования полноценного мясного кластера. Во-вторых, рядом находится крупнейший потребительский рынок страны, город Бишкек, где сосредоточен основной спрос на мясную продукцию. Это позволяет сократить транспортные расходы, повысить эффективность логистики и обеспечить стабильные поставки мяса. При этом важно использовать преимущества всех регионов. В горных районах Кыргызстана экономически выгодно выращивать молодняк и использовать естественные пастбища, а заключительный этап откорма организовать в Чуйской области. Такой подход широко применяется в странах с развитым мясным животноводством. По сути, речь идет о формировании полноценного мясного кластера, где будут объединены фермеры, откормочные хозяйства, переработчики, логистика и торговля. Это позволит создавать большую добавленную стоимость внутри страны, повысить доходы фермеров и конкурентоспособность кыргызской продукции. Вместе с тем важно понимать, что одни только откормочные площадки не смогут полностью стабилизировать цены на мясо. Для достижения долгосрочного эффекта необходимо параллельно развивать кормовую базу, улучшать генетический потенциал животных, переработку и экспортный потенциал. Именно комплексный подход позволит укрепить продовольственную безопасность страны и обеспечить устойчивое развитие агропромышленного комплекса Кыргызстана.
0: Напомним, что ранее в Чуйской области и в Бишкеке был запущен пилотный проект по созданию мясного кластера. В его рамках формируется полная производственная цепочка, включающая откорм скота, переработку и продажу готовой продукции. Сообщалось, что на это направление выделено в общей сложности 1,5 миллиарда сомов. Основная цель проекта – стабилизация цен на мясо за счет его доставки от фермера к потребителю без посредников. Кроме того, предусмотрены механизмы предоставления льготных кредитов фермеров для развития мясных кластеров. В Джанбулакском Аильном Аймаке Нарынского района фермеров обучили современным методам искусственного осеменения и семеноводства. Об этом также сообщили в Минсельводхозе страны. Обучение организовали специалисты Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ в рамках проекта «Копия». Участникам рассказали об эффективных методах искусственного осеменения, направленных на развитие племенного животноводства и улучшение генетического потенциала сельскохозяйственных животных. Также фермеры ознакомились с агротехническими требованиями к выращиванию кормовых культур и принципом создания семеноводческих участков. Помимо теоретической части, специалисты провели практические демонстрации и дали рекомендации по применению современных технологий в сельском хозяйстве. Сегодня в рамках круглого стола, организованного Министерством просвещения Кыргызской Республики и государственным учреждением ОКУ Китеби, состоялось обсуждение содержательных основ учебно-методических комплексов нового поколения по кыргызскому языку, географии и истории. В мероприятии принял участие государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Куючиев, который в своем выступлении отметил, что развитие государственного языка, укрепление национальных ценностей, сохранение исторической памяти и формирование у молодого поколения патриотического сознания относятся к приоритетным направлениям государственной политики при обновлении содержания образования. В ходе круглого стола участники рассмотрели содержательные и идеологические основы разработки учебно-методических комплексов нового поколения в соответствии с моделью 12-летнего общего образования. В центре внимания также находились предложения, направленные на совершенствование содержания учебных предметов, кыргызский язык, география, история, повышение научной обоснованности и качества учебных материалов, развитие функциональной грамотности и внедрение компетентного подхода в обучении. По итогам обсуждения участники подчеркнули, что содержание новых учебников должно соответствовать приоритетам государственной образовательной политики, национальным интересам и современным требованиям к образованию. После жалоб в социальных сетях в селе Ленинское Аламедунского района Чуйской области начали очищать реку Аламедун от мусора. Об этом сегодня сообщили в Министерстве природы. Экотехинспекция при ведомстве начала проверку после публикации в Инстаграм видео о загрязнении реки бытовыми отходами и пластиковыми бутылками. По данным министерства, сейчас на участке идут работы по очистке территории. Проверка показала, что после повышения уровня воды в реке мусор, который ранее незаконно выбросили граждане, принесло течение. В результате отходы скопились вдоль берегов и на отдельных участках русла. Кроме уборки, специалисты проводят разъяснительную работу с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, поддерживать чистоту и выбрасывать бытовые отходы только в специально отведенных местах. Нарушителям вынесли предупреждение. В Наакадском территориальном подразделении Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава пресекли попытку дачи взятки. Как сообщается, 8 июля при проведении практического экзамена отец одного из курсантов предложил сотруднику центра 7 тысяч сомов за содействие в успешной сдаче испытания. Сообщается, что сотрудник отказался от незаконного вознаграждения и сообщил о произошедшем в службу 102. На место прибыли правоохранители, которые провели необходимые процессуальные мероприятия. В Государственном центре напоминают, что квалификационные экзамены проводятся на основе законности и прозрачности, а попытки повлиять на их результаты являются нарушением закона. В Бишкеке намерены организовать ночное движение по маршруту номер 13 от муниципального предприятия «Бишкек автовокзал». Инициативу объясняют туристическим сезоном и обращениями жителей и гостей столицы, которым нужно добираться от автовокзала до города ночью. Об этом сообщили в мэрии Бишкека. По итогам совещания мэр Айбек Джанушалиев поддержал предложение и поручил проработать этот вопрос. Напомню, что с 3 июля в Бишкеке уже работают 6 ночных автобусных маршрутов, номера 13, 16, 19, 30. 35, 45 и 55. На каждом направлении задействовали по 3 автобуса. Рейсы выполняют ежедневно с 23:00 до 5 утра по утвержденному расписанию. И сейчас информация о погоде на завтра, 10 июля. Как сообщают синоптики, в Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью в Бишкеке плюс 20-22. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 37. Уважаемые радиослушатели, мы подвели итоги уходящего дня. Оставайтесь на волне Беринчи радио. И, как всегда, до встречи.
9: Беринчиде музыка.

0: Добрый день, в эфире Биринчи Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Кыргызстан продолжает курс на цифровизацию государственных услуг. На очередном аппаратном совещании администрации президента председатель Кабинета министров Кыргызской республики Адылбек Асамалиев объявил о запуске нового пакета правительственных акселераторов 100-дневных реформ. Одно из ключевых нововведений коснется тысяч кыргызстанцев, которые выплачивают ипотеку или другие кредиты под залог недвижимости. Сегодня даже после полного погашения кредита человеку приходится собирать бумажные документы, обращаться в банки, а затем лично посещать государственные органы и ждать 1-2 дня для того, чтобы залог с недвижимости был снят. Теперь же в будущем времени, да, в течение ближайших 3 месяцев эту процедуру планируют полностью перевести в цифровой формат. Теперь через несколько месяцев через мобильное приложение Тундук можно будет подать заявление онлайн для того, чтобы срок снятия залога был одобрен, и эту процедуру обещают сократить с 2 рабочих дней до 5 часов без необходимости посещать государственные учреждения. Как именно будет работать новая система, когда сервис станет доступен гражданам, и действительно ли он и насколько вообще он избавит людей от лишней бюрократии, мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы. Сегодня в студию мы пригласили ведущего специалиста сектора цифровой картографии Управления цифровой трансформации Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете министров Кыргызской Республики Азамата Карыпова. Кроме того, у нас в студии находится координатор проектов ОАО «Тундук» Гульниза Умуркулова. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: Азамат Асанкарыевич, вот на совещании было только

0: дано задание, да, о том, что вот было бы хорошо сократить получение и снятие залога с недвижимости. Расскажите, пожалуйста, вот как обстоит сейчас ситуация, какое было дано задание, чтобы вот это вот бюрократические излишние, да, вот нормы были все-таки упрощены и, скажем так, люди получали услуги все-таки быстрее.
1: Хорошо. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня хотели бы поговорить и рассказать о важной инициативе правительства, Кабинета министров и Земельного агентства, направленной на упрощение процедур снятия залога с недвижимого имущества и перевода данной услуги в цифровой формат. Данный проект реализуется в рамках программы Кабинета министров «Правительственные акселераторы». Это современная высокоэффективная 100-дневная методология, которая уже давно практикуется. Эта методология направлена на радикальное упрощение взаимодействия граждан с государством и сокращение бюрократических процедур, конечно. И в то же время повышение качества государственных услуг. Одним из ключевых проектов текущего проекта стала реформа, как вы уже озвучили, онлайн-регистрация снятия залога с недвижимого имущества. И реализация проекта в этом году запланирована в период с 22 июня и до конца сентября текущего года. То есть этот проект будет реализован. И за этот, конечно, сравнительно короткий срок государственные органы совместно с банковским сектором и цифровыми партнерами Тундук должны разработать и протестировать новый этот услугу, сервис для населения. Конечно, для многих граждан получение кредита или ипотеки является привычной жизненной ситуацией, но однако после полного погашения кредита гражданину необходимо снять залог с недвижимости, и именно этот процесс до сих пор связан с определенными сложностями. То есть, как мы уже сказали, это занимает 2 дня, и, как мы знаем, по статистике именно госагентства, регистрация снятия ограничений составляет почти половину всех регистрационных действий в стране. Если посмотреть, в 2024 году было зарегистрировано более 80 тысяч процедур снятия ограничений, а в 2025 году этот показатель превысил 100 тысяч процедур. То есть мы видим, что даже вот последние за 5 месяцев 2026 года было уже проведено 56 тысяч процедур. То есть значительная часть связана именно с залогом, потому что люди берут деньги, закладывают или как бы покупают недвижимость через ипотеку. Но вот сегодня гражданин полностью, то есть в результате всех этих процедур уходит в среднем до 2 рабочих дней. И кроме этого граждане несут дополнительные расходы на дорогу, тратят время на очередях, сталкиваются с бумажной бюрократией и необходимостью личного присутствия. Поэтому, чтобы сделать государственные услуги более удобным и современным, госагентство совместно с АО «Тундук», конечно же, с нашими партнерами банковским сектором и другими государственными органами, будет разрабатываться новый сервис онлайн регистрация снятия залога.
0: Скажите, пожалуйста, вот каким образом эта процедура проводится сейчас? Вот вы упомянули, что на это все уходит около 2 дней, и, естественно, все знают, что ждать в очередях, выделять 2 дня для многих работающих людей, все-таки это довольно-таки сложная процедура, учитывая то, что нужно собрать все документы, отнести в одно место, потом подождать очереди, и потом ждать вот этого самого ответа. Сейчас насколько эта процедура все-таки долгая? Она, получается, занимает именно в среднем 2 дня, да, как говорится?
1: Да, получается, вот если более детально посмотреть саму процедуру сегодняшнюю, это вот первый визит в банк для получения оригиналов документов, извещение о снятии залога, доверенности от банка для получения заявления о снятии залога в филиалах земагентства. В среднем занимает 1 рабочий день. Потом уже личный визит заявителя, филиал земагентства, ожидание в очереди, подача заявления, Потом после подачи бумажного заявления сотрудники филиала ожидание исполнения услуги регистрации снятия залога 5 часов в среднем занимает тоже один рабочий день. И опять же повторный визит. То есть если все эти процедуры пройти, это в среднем как бы проходит 2 рабочих дня. И для упрощения как раз вот предлагается автоматизация этих процедур. Хотя у нас в земагентстве уже давно все материалы уже оцифрованы. Угу. Земагентство – один из первых государственных организаций еще в 2000-х годах. Уже оцифровали все данные, и у них уже была база данных. Поэтому, несмотря на это, получается, здесь основной вопрос взаимодействия с другими государственными организациями.
0: Угу.
1: И еще вот в 2000-х годах, когда мы уже цифровую услугу оказывали, ни в одном организации государственных не было оцифрованных данных, поэтому в то время невозможно было вот сразу вот таким образом все интегрировать и оказать вот такие цифровые услуги. А сегодня, благодаря вот уже созданиям АО «Тюндюк» или других организаций, которые уже оцифровывают, уже есть возможность, и в том числе и в банковском секторе уже все данные оцифрованы, и есть возможность это все интегрировать и за короткий срок, можно сказать, сделать интеграцию и оказание онлайн-услуги.
0: А вот смотрите, вот вы назвали статистику, это довольно-таки большие цифры, да, за полгода 56 тысяч, 100 тысяч, 80 тысяч за предыдущие годы. Это значит, что каждый день большое количество людей идут, подают заявления, ждут в очередях и приносят вот вам все вот эти документы. Вообще, когда все документы приносят и к вам, получается, отдают, да, для того, чтобы это было рассмотрено снятие залога с недвижимости, дальше вот этот процесс именно внутри вашей организации, он сколько времени занимает? То есть, в принципе, сбор всех документов занимает, скорее всего, больше всего времени, да?
1: Ну, конечно, да. Если это еще бумажное, то, конечно, это будет занимать больше времени. И плюс еще заявитель должен физически присутствовать и так далее. Это все усложняет и, конечно, больше времени потребует. А любая цифровизация, любая услуга, которая оказывается онлайн, это, получается, улучшает производительность труда, во-первых. Во-вторых, качество улучшается, потому что невозможно эти цифровые данные потерять, если вся инфраструктура хорошо развита. В принципе, всегда можно это отследить, смотреть и всегда контролировать. И, конечно, в первую очередь для граждан. Для наших граждан удобно, когда они, не выходя из дома, могут снять ограничения и в том числе и зарегистрировать права. У нас уже есть и услуги, которые онлайн-продажи есть у нас, допустим, и так далее. То есть очень удобно для граждан.
0: Получается, в течение следующих нескольких месяцев вы будете работать вместе с Тюндюк, с другими банками, да, чтобы получать от них оперативную информацию. Вот для этого должны быть разработаны специальные информационные системы, да?
1: Да, то есть проект реализуется совместно с госагентством, земагентством, АО «Тюндюк», Министерством юстиции, а также коммерческими банками и финансовыми организациями. То есть это совместный проект, и который требует технологический процесс. Там задействованы, конечно, юристы, IT-специалисты, специалисты, которые знают вопросы регистрации недвижимого имущества и так далее. Поэтому этот процесс такой комплексный, сказать.
0: То есть, получается, вы сказали, что этот проект, его реализация и подготовка к запуску, скорее всего, будет 22 сентября, да, вы сказали?
1: До конца сентября, да. Ну, 22 июня начало, потому что они уже, подготовительные процессы начаты, совместно с нашими партнерами, уже некоторые уже процедуры уже протестированы даже, но в целом это в процессе. И хочу еще раз для наших радиослушателей дать информацию, что эта процедура еще не запущена, это планируется. В целом, как бы, вот в рамках этого проекта 100-дневная акселерация как раз вот этих всех оцифровки и цифровизации услуги.
0: Угу. Получается, скорее всего, вы еще будете все это время все же тестировать, да, как будет проходить вот эти процессы?
1: Это практически, можно сказать, сейчас вы знаете, да, что есть такое понятие big data, то есть большие данные. Практически это вот большие данные, когда нужно интегрировать данные не только земагентства, нужно интегрировать это вот системой Тенду, банковской системой. Это все аккумулируется, и там операции, миллионы, миллиарды операций происходят. И для этого нужны, получается, инфраструктура хорошая тоже. Поэтому это все нужно будет протестировать, чтобы потом в дальнейшем не было сбоя и так далее. Вот эту часть, наверное, более подробно, наверное, расскажут наши партнеры из Тендюк.
0: Гульниза Талайбековна, расскажите, пожалуйста, вот как данный процесс будет проводиться в течение следующих 3 месяцев почти. Я думаю, что у вас будет очень много работы, потому что помимо этого проекта у вас, конечно, много и других проектов. Вот как будете вы взаимодействовать и как будет проходить вот разработка, тестирование вот этой всей системы?
2: Здравствуйте. Да, на самом деле мы сейчас очень активно работаем над цифровизацией в целом всех госуслуг. Переводим ЦОНы в онлайн-формат, те же самые услуги УНА, кадастра. И у нас достаточно много услуг предоставляется со стороны кадастра. И это, получается, очередная новая услуга, которую мы запускаем. Тем самым планируется максимально разгрузить филиалы кадастра от физического посещения в целом. У нас уже функционирует около года услуга по наложению залога. Это первичное оформление, получается, того самого залога, да, при получении кредита. Услуга также разрабатывалась в рамках правительственных акселераторов. Была создана рабочая межведомственная группа. Там все представители банков, кадастры, Министерство юстиции, а также наших специалистов. Данные услуги для предоставления данных услуг используются разные цифровые сервисы интеграционные. Там участвуют Face ID, электронная подпись, сервис проверки доверенности в э-нотариат. И это все в комплексном формате предоставляется вот гражданину. Поясню, как работает в наложении залога. Сейчас гражданин при обращении в банк для получения кредита, раньше, если представитель банка вместе с гражданином шел в кадастр, получал талон, ждал своей очереди, оформлялся там на месте, сейчас же он обращается только в банк. Представитель банка, в основном все представители банка, которые работают именно с этими кредитами по наложению залога, они все имеют инструкцию, как это оформить через мобильное приложение Тендюк. Гражданин инициирует именно наложение залога, вводит туда данные доверенности банка и представителя банка. Это все проверяется онлайн в цифровом формате через обмен данными с нотариатом, Министерство юстиции, то есть если доверенность некорректна, либо уже истекла, это все на уровне системы блокируется. Тем самым заявка поступает к представителю банка, это залогодержатель. Он со своей стороны загружает необходимые договора, письма там, о том, что они берут в залог данное имущество, подписывают свою электронную цифровую подписью. То же самое проделывает залогодатель, он подписывает также эти договора, документы электронной цифровой подписью, оплачивает госпошлину и направляется заявление уже в систему кадастра. В кадастре операторы регистрируют заявление, рассматривают в течение 5 часов по процедуре и в случае успешного рассмотрения направляют выписку о наложении залога, а также электронные документы вот с цифровой подписью направляются уже представителям банка. Тем самым они уже нет необходимости посещать кадастр, могут вот так выдать кредиты уже в онлайн-формате, да. И снятие залога планируется в таком же

0: Это делается совместно с сотрудником банка, да?
1: Да, все
0: То есть
1: верно.
0: они им все подсказывают, что делать и что нужно, какие документы
1: Да,
0: загружать.
1: все верно. Сотрудник банка сопровождает своего клиента, потому что, ну, услуга специфичная, там требуются какие-то заполнения, какие-то данные, которые может предоставить только сотрудник банка. То есть номер доверенности и ПИН представителя банка только может вот этот сотрудник свой предоставить. Это не открытые данные, да, то есть только для оформления вот этих сделок они предоставляют свои данные, тем самым они отправляют заявление в онлайн-формате.
0: Я почему спрашиваю? Потому что, наверное, процесс снятия будет проходить гораздо легче, да? То есть, получается, человек же должен, он должен будет сам в этом разобраться, или все же ему могут помочь сотрудники банка? Может быть, этот вопрос обсуждался?
1: Да, мы уже обсуждали этот вопрос. Снятие залога, он в любом случае будет также работать совместно с сотрудником банка, потому что, опять же, там требуется введение номера доверенности, ПИН представителя банка, а также банк должен приложить письмо официальное о том, что они снимают данный залог у себя с ареста. Только данное письмо, оно будет считаться юридическим обоснованием для кадастра, чтобы они могли снять залог. То есть, по сути, гражданин в любом случае обращается в банк о том, чтобы снять залог. Банк предоставляет необходимые документы, а также инструкцию, как оформить онлайн-заявку через мобильное приложение.
0: Вот это очень нужная информация, я думаю, потому что не все могут разобраться, да, все-таки куда нажимать, учитывая то, что в
1: Да.
0: Тинтуке у нас все-таки очень много разных операций, которые нужны людям. Вот что касается самой этой системы, насколько это все будет происходить быстро? Вот здесь говорится о том, что это все будет делаться буквально за несколько часов. Система, то есть, тоже же должна быть хорошо налажена, чтобы все вот эти данные успеть обработать и чтобы не было ошибок.
1: Да, при сборе всех данных, то есть все необходимые проверки, они выполняются еще до подачи заявления, да, то есть во избежание всяких ошибок, неполадок, каких-то, допустим, я не знаю, доверенность не, уже просрочена там, либо что
0: Это
1: вот.
0: действие, получается, сразу не пройдет, скорее всего,
1: Да,
0: да, если
1: все
0: что-то.
1: необходимые проверки, они уже в процессе подачи они проводятся. То есть мы отправляем заявки уже по процедуре, как положенные, да, заявки. То есть рассмотрение там остается только согласно там закону, да, там, необходимое обоснование достаточно там или еще у не знаю, какие еще могут быть причины у регистратора кадастра, то есть им остается только принять решение. Все необходимые проверки по исключению таких несоответствий, это все уже прорабатывается на уровне подачи заявки. То есть мы блокируем подачу заявки, если есть какие-то несоответствия данных.
0: То есть, получается, грубо говоря, представителю кадастра нужно будет только пробежать глазами, проверить все документы и нажать на кнопку, чтобы это было одобрено, да?
1: Да, все верно. Да. И тем самым, да, сокращаются часы рассмотрения, нет необходимости ходить в филиал, потом еще сидеть там ждать, пока регистратор все архивы поднимет, все перепроверит. Это все можно вот уже в удаленном формате выполнять.
0: А получается, итоговый результат он будет виден через Тюндюк, либо через банки тоже будет какое-то уведомление, может, в приложениях.
1: Да, в Тунду, конечно же, будет отправлено уведомление о том, что заявка успешно рассмотрена или же отклонена по какой-то причине. Представители банка, в свою очередь, тоже по своим каналам, уже непосредственно от кадастра, тоже будут получать необходимые документы, подписанные цифровой подписью. То есть подтверждение с их стороны о том, что действительно кадастр снял залог. Вот.
0: Получается, что вообще могут ли быть какие-то сбои, потому что мы знаем, что со стороны каких-то банковских приложений, да, иногда бывают сбои, и, например, в Тиндуке там также есть такой раздел, которым, я думаю, пользуются многие, да, можно оставить свое обращение.

0: Вот как понять, что процедура все-таки прошла правильно? Например, уведомление может прийти в этот же день, если там человек в 3 часа это все оформил, или может оно прийти, или это уже на следующий день откладывается?
1: Да, на самом деле сбои – это уже технический вопрос. То есть, к сожалению, есть факторы, на которые мы никак не можем повлиять. Это аварии там, в центрах обработки данных, где сервера хранятся. А также, так как здесь комплексный подход применяется, это обмен данными через разные информационные системы, там, как я и говорила, очень много систем участвуют, это Face ID тот же самый, это отдельная система, электронная цифровая подпись, это отдельная система, Министерство юстиции, это отдельная система, система кадастра, это один. Все они лежат в разных ЦОДах, да, платформах, но у кого-то может произойти там отключение света, да, с чем мы сталкиваемся сегодня. И, к сожалению, таких вот, конечно, там проводятся какие-то резервирования, но все равно такие случаи встречаются, к сожалению, по сей день. А насчет уведомления, да, конечно, при первичной подаче осуществляется сначала регистрация заявления. В течение, по-моему, часа в системе кадастра производится регистрация самого заявления. Тогда гражданин и представитель банка получают уведомление о том, что данное заявление зарегистрировано и отправляется также предполагаемый срок выполнения. Это вот если, допустим, успевают в первой половине дня, это в 10 часов, там, ну, условно, к 3 часам там ваше заявление, предполагаемая дата исполнения, они получают такого рода уведомления. То есть также отслеживать статус исполнения можно в самой заявке, непосредственно в приложении.
0: Азамат Сангхариевич, вот скажите, по статистике мы видим, что в день большое количество... Нет, не в день, в год большое количество. Да. Ну, естественно, в день
2: и
0: тоже.
2: И в день тоже, конечно.
0: Да. И вот в разных филиалах по-разному. Все-таки как сотрудники будут успевать вот это все проверять? Потому что системы – это одно, но сотрудники тоже, думаю, должны же ознакомиться с документами, чтобы вот принять вот эти все поданные документы.
2: Ну да, конечно. Вообще, несмотря на то, что мы все автоматизируем, не можем отменить человеческий фактор всегда, потому что здесь в любом случае.
0: Он нужен если в только, любом случае.
2: Да. Если только мы полностью не перейдем на искусственный интеллект и так далее. То есть до этого еще недалеко, я думаю, но в целом тоже это возможно. Ну, может быть, в ближайшем будущем это все будет реализовано, но пока как бы есть человеческий фактор. Я бы вот хотел бы остановиться, вот вообще вкратце, в принципе, рассказали, но в целом, как бы, как она будет работать, эта вся процедура. Мы знаем, что вот основная идея заключается, весь процесс будет доступен дистанционно через мобильное приложение Тундук. И первое, это вот как раз после погашения кредита гражданин сможет через приложение Тундук инициировать процедуру снятия залога. И эта процедура, то есть заявитель должен указать обязательно объект недвижимости. А в кадастре, как уже сказали, своя внутренняя система, где есть идентификационный код недвижимого имущества. Она является уникальной, которая не повторяется по всей республике. И указывая код, инициируется эта процедура снятия залога, и сотрудник банка получает соответствующее уведомление. Потом уже он прикрепляет электронное подтверждение о снятии залога и заверить его облачной цифровой подписью. Здесь как раз есть, вот уже упомянули о том, что именно сотрудник может, так как система Тундук работает только физическими лицами, пока юридическими не работает, соответственно, здесь и вот эта процедура доверенности. То есть банк дает доверенность сотруднику, имея доверенность от банка, сотрудник своим пином или своим Тундук уже заверяет его своей подписью, ну, от лица уже банка. Соответственно, после того, как это все заверяется, клиент проходит процедуру оплаты. Здесь как раз вот так решили, что именно залогодержатель, клиент оплачивает услугу. После оплаты государственной услуги автоматически поступает соответствующий филиал наших органов, потому что земельное агентство имеет несколько филиалов по всему региону.
0: А оплата, извините, она
2: автоматизирована. Это все уже отработано в системе Тюндюк. Другие услуги все уже проходят через любую систему оплаты. Это МБанк, это может быть АИЛ-банк или Эльбанк, любая платежная система, там уже все реализовано. И гражданин, то есть филиал, после завершения процедуры, как гражданин, так и банк получает электронную выписку, подтверждающую снятие залога. Только после оплаты, видите, да? И вот получается, вот это самое главное, подача заявления займет всего там несколько минут, и гражданину больше не придется посещать ни банк, ни земагентство, а достаточно через эту систему уже снять залог, то есть снятие залога. И внедрение этого сервиса позволит существенно сократить срок оказания услуги, снизить количество очередей, исключить использование бумажных документов, уменьшение коррупционных рисков, которые всегда у нас в первую очередь, всегда, когда есть очередь, всегда люди хотят быстрее, и появляются уже вот эти коррупционные риски. И обеспечить предоставление услуги по принципу не выходя из дома. Да? И здесь, конечно, при успешной реализации и запуске этой системы, что можем получить? То есть эта система позволит сократить срок подачи заявления от 1-2 дней до 10 минут или там часов, допустим, да, исключить посещение филиалов. Это практически сокращение очереди на 20% или больше, в зависимости от филиалов, допустим, да, где меньше очереди. Исключить бумажные документы и бюрократические проволочки. Автоматизированная передача подписанных ОЦП электронных документов соответствующих филиалов земагентства. Сокращение бумажного архива или вообще бумажной волокиты практически там, на 2-3-4%. И внедрение принципа экстерриториальности. Это значит, что человек, который живет в Аше или в Баткене или в Найскуле, может всегда снять залог в Бишкеке, допустим. И то же самое, да? Кто живет в Бишкеке, могут свой залог снять в Баткене или в регионах, в любом месте. И, конечно, экономия времени и финансовых средств, затрат граждан на выезд, на банковские какие-то эти филиалы посещения банка или земагентства, электронное уведомление о снятии залога в личном кабинете клиента или банковского сотрудника или самого банка. И вот как раз сокращение времени обработки заявления для самих специалистов даже. Это удобно не только для граждан, а для самих специалистов банка и для самих специалистов агентства, земагентства, филиалов. Ну, в принципе, мы уверены, что запуск данного сервиса станет очередным важным шагом в развитии цифрового государства и повышения качества государственных услуг для граждан всей страны.
0: А еще скажите, пожалуйста, вот когда эта услуга будет, получается, проведена, то именно будет ли сохранен вот этот документ о том, что залог снят, и он, наверное, будет храниться на каких-то серверах, или он останется в Тюндюке и будет доступным, ну потому что вдруг какая-то ошибка не может же, да, возникнуть все-таки.
1: На самом деле информация о том, что есть залог, наложен залог или обременение какое-либо вообще или нет, он хранится в информационной системе непосредственно у госоргана, это вот системе кадастра. А у нас в Тундук также доступно получение справок, это выписка права на недвижимое имущество, либо история права. Эти справки формируются в реальном режиме при получении данных с базы кадастра в реальном режиме. То есть если он сегодня снимает, до снятия он может получить одну справку о том, что залог имеется. После снятия он может повторно получить эту справку, и там уже будет написано то, что залог обременения не имеется. То есть все данные хранятся непосредственно у поставщика услуги, владельца базы данных, и выписки, подтверждения о том, что залог есть или нет, его всегда можно в онлайн-формате, в реальном режиме получить в Тундук.
0: Угу. Получается, эта выписка, она доступна будет в бесплатном формате или
1: всё-таки нет, вкладом? К сожалению, это платная услуга согласно реестру предоставления государственных услуг. Там установлено 212 сон на сегодняшний день. Она у нас предоставляется уже более 3 лет, в Тундук она доступна. Но первичное получение подтверждения при снятии залога, она будет бесплатна. Если же повторно хотят какую-то актуальную выписку получить, тогда уже за нее надо будет заплатить.
0: Mm-hmm. Хорошо, а получается сама услуга снятия залога, стоимость не поменяется, да?
1: Да, как в онлайн, как в офлайн формате, она остается так и прежней. 1900 сом примерно вот так.
0: Угу. Хорошо, Азамат Асангариевич, вы упоминали о том, что на сегодняшний день многие услуги именно были оцифрованы, да, и сейчас работа уже давно так проводится более в таком формате. И быстром, да, формате, и вообще вот эта услуга вводится для того, чтобы взаимодействие было между банками, между организациями в довольно-таки быстром формате. Вообще по этому проекту, получается, будут задействованы сразу все банки, правильно, да? Или во время пилотного проекта вы только с несколькими будете пробовать вот эту услугу опробовать, да?
2: Да, в принципе, у нас уже есть взаимодействие с банками, которые уже не только государственные и коммерческие банки. У нас уже есть соглашения, договора, которые взаимодействованы не только по залогу. И многие банки уже, у нас уже есть услуги, которые по недвижимости, они могут получать любую информацию. И поэтому, в принципе, там проблем нету, вот только могут быть вопросы технического характера. Ну, это тоже решаемо.
1: Я думаю, мы охватим, в принципе, все банки, потому что, как я говорила, сейчас у нас уже активно работает услуга по наложению залога, там задействованы практически все банки, так как сейчас эта услуга предоставляется только в онлайн-формате. И практически все представители банков, которые работают непосредственно в этом направлении, они имеют инструкцию по наложению залога. Снятие залога практически аналогичная же услуга. Чуть-чуть меняется бизнес-процесс предоставления услуги, но у нас есть своя рабочая группа с представителями банков. Там активно консультация ведется в целом. Поэтому, я думаю, в принципе, можем охватить практически все банки.
0: Угу.
2: Вот как раз до конца сентября будет возможность со всеми банками проработать, протестировать, прогнать эту систему, и чтобы потом вот, никаких каких-то вопросов не возникало касательно именно вот, этого сервиса.
0: Угу. То есть получается, если все действия будут выполнены, все тестирования пройдут, то, грубо говоря, скорее всего, услуга станет доступна с октября.
2: Дай бог,
0: скорее всего,
2: будет,
0: да?
2: Да, если все будет успешно, то в планах.
0: Хорошо. Гульниза Талайбековна, расскажите, пожалуйста, вот сейчас над какими еще услугами работает Тундук, и вот что, какие еще услуги сейчас улучшаются или модернизируются, что вы планируете вот на ближайшие, может быть, месяцы?
1: Да, как я уже упоминала, мы сейчас активно оцифровываем именно те органы, где имеется массовый наплыв. Это у нас ЦОН, это у нас УНА, это кадастр. Да. Помимо этих именно получается в ЦОНах сейчас за паспортами это неизбежный процесс, да, получается. Mm-hmm. Каждый гражданин должен получить паспорт, ЗАГСовские услуги. И вот большинство этих услуг мы уже оцифровали. На днях запускается именно регистрация брака, подача заявления онлайн для получения, ну вот, получения даты для регистрации брака, да, это будет торжественно, там, либо в ЦОНе просто расписаться. Тем самым граждане получают возможность посетить ЦОН только при получении корочки, да. При бронировании дня они могут это сделать уже в онлайн-формате.
0: А сейчас они бронируют лично?
1: Да, они посещают вдвоем. Еще не, mm-hmm. не только один представитель, то есть вдвоем должны посетить ЦОН, написать заявление, и только тогда они имеют право взять дату на регистрацию брака. Сейчас же мы это переводим в онлайн-формат. Можно будет выбрать доступную себе дату, там будет календарь доступен. Вот. Также с завтрашнего дня запускается у нас получение пособия Баларысы. Это до 3 лет всем детям будет выплачиваться по 1200 сом. А завтра Буэрса запускаем с утра услугу по подаче заявления. Вот. Также у нас планируется это все получение паспортов мы уже перевели в онлайн-формат. Это пока что для взрослого населения это вторичное оформление, замена при утере, при порче, да, то есть первичное при 16 лет, первичное, к сожалению, пока что нужно будет посещать, потому что там нужно собрать необходимые биометрические данные, ваши отпечатки пальцев, это ваша фотография актуальна, ваша электронная подпись, ну, вот физическая подпись, которая на паспорте печатается. Mm-hmm. Вот. Дальнейшее же получение именно заграничного паспорта, замена ID-паспорта, это все мы уже перевели в онлайн-формат. Вот. Из самых активных это вот в ближайшее время запустится вот Баларысы и регистрация брака.
0: Угу. Гульниза Талайбековна, к сожалению, я не могу не спросить вот поподробнее, можно по поводу Балайрысы, потому что многие спрашивают, где именно ну, можно найти эту услугу, что нужно печатать для того, чтобы вот родители смогли все-таки зарегистрироваться.
1: Угу. Это все также будет уже в авторизованном кабинете мобильного приложения Тундук. В соцвыплатах в категории будет размещен. Также поисковиком можно будет без проблем воспользоваться, ввести просто ключевое слово РСЭ, и услуга сама найдется. Весь инструктаж будет опубликован вот в описании услуги. Также мы завтра массово будем пускать пиар-компанию по инструкции, каким образом можно подать заявку. Также внутри услуги будет доступно общение с чат-ботом, это вот по своим вопросам процедурным задать. Все необходимые документы ЗАГСа будут подтягиваться уже автоматически, то есть прикрепление каких-либо документов это не требуется. Минимальное количество вообще каких-либо данных, введение каких-либо данных. Вот. Завтрашнего дня БУЭРСа. Вот. Первая подача заявлений и первые пособия, да, скажем, детям, всем детям без ограничений.
0: Угу. Хорошо, я надеюсь, что этот процесс пройдет достаточно гладко, да, и что все родители детей до 3 лет смогут получить вот понять и найти, каким образом это нужно сделать. Азамат Асанкариевич, у нас до конца программы остается несколько минут. Uh-huh. Вот давайте, подытоживая сегодняшний эфир, еще раз расскажем, что нужно все-таки сделать, какой системой разработкой вы еще занимаетесь и когда она примерно будет доступна.
2: В принципе, эту систему технически отработали,
0: угу.
2: Нужно будет ее просто воплотить в жизнь. Это как раз самое как бы сложное. На самом-то деле любая информационная система разрабатывается быстро. Это зависит от программистов, там, аналитиков и так далее. Но самое важное это реализация, воплощение его в жизнь. Потому что этой системой не будет пользоваться только один человек. это практически все граждане, которые будут задействованы вот в залоге, в ипотеке и так далее. Да? Поэтому грамотность, цифровая грамотность для граждан и плюс, конечно же, для сотрудников банка, для сотрудников земагентства, это все важно. И вот как раз процесс заявления, в принципе, как мы уже говорили, 10 минут, процесс регистрации без его присутствия в течение 5 часов. Опять же, это вот от сотрудника зависит, он может быстрее это принять, получить, и сразу в течение полчаса может даже принять. Поэтому это может тоже как бы сократиться в зависимости. Поэтому я сказал, что человеческий фактор никогда здесь не отменяется, поэтому от человека будет все равно зависеть. И сокращение сроков подачи, исключение посещения, исключение бумажной волокиты, принцип, вот, как мы уже говорили, экстерриториальности, когда может в любом месте, любой гражданин, может даже и за рубежом, если у него доступ есть, в принципе, они могут это все сделать. Ну, в принципе, система будет... принцип не выходя из дома, и надеюсь, что в принципе реализация будет тоже успешным. Мы будем как бы стараться, чтобы все было как запланировано. Все, большое вам спасибо.
1: Спасибо.
0: Хорошо, я надеюсь, что система, разработка и апробация этой системы пройдет хорошо. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие ведущий специалист сектора цифровой картографии управления цифровой трансформацией Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабмине Азамат Карыпов, координатор проекта ОАО «Тундук» Гульниза Умаркулова. Программу «Точка зрения» провела Айда Низаркулова.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. бала ырысы жүлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
4: Биринчиде музыка.

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три. Четвертый раз, два, три. Пятый раз, два, три.